Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

0: как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Мы часто спрашиваем Бога, что ни день, то вопрос направляется из наших сердец в небо. Где же ты? Почему ты это допустил? Что теперь будет? Почему ты их не наказываешь? Почему ты меня не слышишь? Наши вопросы порой звучат как претензии. Но есть среди них и те, которые Бог ожидает услышать от нас. Например, что повелишь мне делать? Господи, повели мне идти к Тебе. Если хочешь, можешь меня очистить. У Бога тоже есть вопросы к нам, и не потому, что Он не знает ответов. Он знает все на свете. Вопросы, что Бог задает на протяжении всего Писания, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, заставляют нас задуматься, покаяться, обратиться. Первый вопрос Бога был задан Адаму в книге Бытие. «Где ты?» Все остальные вопросы, которые Творец задавал человечеству, были похожи на первый. Бог как будто говорит: «Что происходит в твоем сердце? Кого ты слушаешь? Во что ты веришь? В чем твои заблуждения и грехи?» Мы не можем игнорировать вопросы, что задает нам Бог. От этого зависит наше спасение. Но что более важно, в вопросах Бога к нам кроется великая любовь Его к творению. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 июня, и наша тема сегодня — служение Святого Духа как Учителя. И наше место Писания — Евангелие от Иоанна 14:26, где Иисус говорит, «Когда Дух Святой придет, Он научит вас всему». Слово «научит» имеет большое значение. Это греческое слово «дидаско», слово, которое изначально использовали, чтобы описать учителя и его отношения с учеником. У него была власть в жизни ученика, и задача ученика была слушать и учиться у своего учителя. И сейчас мы видим, что когда Святой Дух действует в нашей жизни, Он хочет, чтобы у Него была роль обучающего. Святой Дух хочет быть учителем в нашей жизни, а мы должны видеть себя как учеников, и наша задача — слушать, что Он говорит. Это именно то, что имел в виду Иисус. Итак, сегодня я хочу спросить у вас, а вы слушаете Святого Духа? Он является для вас учителем, наставником, как Иисус предопределил для Него. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
3: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, что для христиан дозволяется, а что нет. Остается удивляться, кто над нами так поиздевался, что мы все еще, как живущие в мире, держимся постановлений. Не дотрагивайся, не вкушай, не ходи, не одевай, не слушай, не пой, не. Ладно бы это были люди, живущие в мире. Людям, живущим в мире, незнакома благодать и любовь, излитая в наши сердца Духом Святым. Потому как по-другому людям, живущим в мире, сдерживать свои бушующие страсти? Как по-другому контролировать волю, которая поражена грехом? Ну как, сами подумайте, если не постановлениями, если не законом, то как? Даже в правилах, обычных человеческих правилах, есть исключения. Но в случае с религией таковых не имеется. Возьмем, к примеру, чтение книг, увлечение спортом или посещение театра. В наше время, когда мы росли в традиционных церквях, даже до настоящего времени, на это без разбору было наложено табу. Нам не прививали умение рассуждать самостоятельно. Нам не объясняли, что зрелость – это способность отличать худое от доброго и избирать доброе и отвергать худое. Апостол Павел пишет: «Мне все позволительно, но ничто не должно обладать мною». Практически все, о чем не написано в Слове Божьем в категорической форме запрета, позволительно. Однако с точно такой категоричностью можно сказать, что все, даже дарованное для жизни и благочестие, становится запрещенным, как только начинает мною обладать, то есть доминировать, контролировать мою волю, владеть мною. Потому сами, уважаемые друзья, посвятите время для рассуждения над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруса Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней палаты парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будиджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будиджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 июня. Обещание, обещание. Неверие или сомнение не смогли поколебать его уверенность в Божьем обещании. Но он был тверд и укреплялся в вере, воздавая хвалу и славу Богу. Послание к Римлянам 4:20. Расширенный перевод Библии. Бог пообещал дать Аврааму наследника. Смотрите Бытие 17:6. Однако проблема была в том, что Авраам и его жена Сара были уже не молодыми, если сказать совсем точно, глубокими стариками. Аврааму было 100 лет, а его жене 90. Так что их детородный возраст был далеко позади. Однако Авраам помнил о словах Бога и не заострял внимание на физической невозможности зачатия ребенка. Он твердо верил обещанию Бога, прославлял его, восхваляя за его обещание, о чем мы читаем в сегодняшнем стихе. У Авраама, с человеческой точки зрения, не было разумных оснований на что-либо надеяться. Трудно вообразить более безнадежную ситуацию, чем у супругов в возрасте 90 с лишним лет, пытающихся зачать ребенка. Тем не менее, Авраам продолжал надеяться и верить в Божьи обещания. Он видел, что все обстоятельства против него, но все равно не сдался, хотя, как утверждает Библия, его тело омертвело, а утроба Сары была бесплодна. Вопреки физической неосуществимости своего желания, Авраам не поддался сомнениям, не поколебался в вере и не поставил под вопрос Божьи обещания. Он был тверд и укреплялся в вере, воздавая хвалу Богу. Если Бог дал вам обещание, и вы до сих пор ждете, когда оно исполнится, ведите себя как Авраам. Помните о том, что сказал вам Бог, и не переставайте восхвалять Его. Божье слово на сегодня. Хвалите Бога, ожидая исполнения того, что Он вам обещал. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: для нас Бог.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, где будет Соломон в вечности, когда мы знаем, что к концу своей жизни он отошел от Бога и стал служить другим богам?
1: История Соломона достаточно интересная и очень сложная история. История, которая в действительности говорит о человеке, который имел очень много, знал очень много. Мы видим, что он имел отношение с Богом, Бог благословил его особой мудростью. И тем не менее, этот человек в своей жизни допускает целый ряд существенных проблем. И Писание говорит об этих проблемах, говорит о том, что в старости он или в зрелом возрасте он стал уступать своим женам, которых было много у него, и уже в этом он нарушал волю Божию. И потом, когда он привез этих жен из разных других государств, и они привезли своих богов, и он пытался устроить им возможность, чтобы все могли поклоняться этим богам. И постепенно эти боги, они пропитали собой, они распространились шире, чем только вот дома, где жили эти жены. Вот. И сам Соломон был каким-то образом в этом замешан. Но когда мы говорим о общей судьбе Соломона, о том, кто он, то у меня есть основания считать, что все-таки после всего этого Соломон должен был осознать свою греховность, осознать то, что он человек, который делает не то, что нужно было делать, и вернуться к Господу, и покаяться, и восстановить свою жизнь. Почему я так думаю? Во втором послании Петра, в первой главе, написаны такие слова в 21 стихе. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». То есть здесь ясно сказано, что то, что находится в Писании, то, что является частью Писания, написано Божьими людьми, святыми Божьими людьми, которые были движимы Духом Святым. Если мы посмотрим на книгу Екклесиаста, книга Екклесиаста явно описывает блуждание Соломона. То есть она должна была быть написана уже после отступления, после его этих путешествий, попыток где-то обрести счастье без Бога. То есть она написана с точки зрения человека, который прошел все это, убедился во всем этом, пришел к выводу, говорит, выслушаем сущность всего, бойся Господа и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. То есть вот это говорит, дает нам основание, что на момент написания этих книг Соломон все-таки обратился к Богу, был человеком Божьим. То есть он вернулся после всех этих своих путешествий, после всех блужданий он вернулся к исповеданию Бога, к тому, чтобы действительно признать, что Бог все во всем, признать, что Бог действительно себя определяет реальность. И то, что он пишет и в книге Екклесиаста, и в книге Притчи, мы видим, как это отражает то, что он попробовал много, то, что он убедился в том, что без Бога нет решений. И, скорее всего, Бог допускает такое положение для того, чтобы ответить на вопросы многих-многих людей, которые на протяжении своей жизни будут пытаться попробовать жизнь без Бога. Я знаю много таких людей, которые соприкоснулись с Писанием, они поняли, они знают Христа, знают о Христе, но им кажется, что вот жизнь вот там, где-то в каких-то удовольствиях мира, она как бы обещает больше счастья. Она лучше, она показывает что-то интересное. Вот. Так вот, Бог допустил Соломону пройти все это для того, чтобы показать нам и сказать, слушайте, я там был, я это пробовал. У меня было столько возможностей, сколько ни у кого из вас никогда не будет. Вот почему написано, я был царем в Израиле, и там сказано о его огромных возможностях, что золото было несчислимое, серебра и меди и так далее. То есть у него было богатство очень много, он мог себе позволить абсолютно все. И он попробовал все это, и он понял, что все суета и томление духа. И он пришел к одному единому выводу, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. То есть вот понимая все это, мы можем прийти к ясному выводу, к ясному решению, то, что Соломон все-таки после своего отступления вернулся к познанию Бога, вернулся к служению Богу. И именно в этом положении он написал свои книги, почему они и вошли в Священное Писание. Поэтому мы можем сказать с достаточно большой долей вероятности, что Соломон будет в числе спасенных вечности.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

тебя. Бог, мы ждем

Спаситель и сила в имени Твоем, моя крепость.

И Вади, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазарь, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31.

0: Это Радио Пилигрим, и мы продолжаем.
1: День после воскресения. Гроб пустой, а ученики собраны в небольшом доме, где слушают рассказ женщин-мироносец. Христос воскрес! Как только Сын Божий не рассказывал ученикам о смерти Своей и воскресении, факт этот привел их в трепет. Воскресение Христа стало настоящим испытанием их веры. Одно дело ходить за Ним и даже быть верными учениками, другое – это согласиться с тем фактом, что смерть больше не имеет власти над Сыном Человеческим. Да, нам легко верить в небольшие чудеса исцелений, в укрепление и утешение от Бога, даже в чудо умножения хлебов мы готовы верить, но в то, что мертвые воскресают, не готовы совсем. Смерть властвовала над родом человеческим от самого грехопадения, не оставляя шансов никому. Тысячелетие за тысячелетием каждая история в этом мире заканчивалась одинаково печально. И вот он стоит воскресший, а как свидетельство – раны на руках и ногах. Если мы верим, то в чем основание веры? И если по-настоящему верить, то во что? Но не в победу же молитвы над плохим настроением. Верующий не тот, кто верит в силу обряда, а тот, кто верит в воскресение Христова и Его силу. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна», – пишет апостол Павел. Как говорить людям о христианстве, не веря в воскресение? Если мы потеряем эту веру, то потеряем и собрание, и смысл в проповеди, и, возможно, спасение. И потому Христос, воскресший, спешит к ученикам, и Он не только демонстрирует им раны, Он заново объясняет им Писание. В свете воскресения все становится новым. И Христос, и Завет, и Библия. Ветхим Заветом живут те, кто не принял воскресение Христова, потому и силы не имеют. Или наоборот, верят и с силой свидетельствуют. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
3: Мы пришли, чтобы воздать Тебе хвалу, воздать Тебе славу, ибо Ты один достоин. Ты

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участия? Почему так много войн, дети растут без папы и мам, в их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам? Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

и умирает долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий, и на долю добрых выпадает так много рыданий? А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим. За мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим. А если не молчим, то чаще только жалуем.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

0: хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово.
1: Сила воскресения! Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? 1 Коринфянам 15 глава с 53 по 55 стих. В необыкновенном прекрасном месте, чудеснее которого не было еще во вселенной, наполненном жизнью и счастьем, прямо в центре этого сада стояло двое человек. В руках одного из них, у мужчины, был плод. Ни с чем не сравнимый вкус плода будоражил разум, порождая зависимость. Сущность плода несла вожделенное знание, проникала во все клеточки тела, заявляла свое присутствие в их душах и телах навсегда, до самой смерти. Смерть, пока только призрак, неведомая, таинственная, неумолимо влекущая, прочно брала их за руки. Как признак ее присутствия появлялась тревога, а за ней и страх, настоящий, тяжелый, панический. Счастье, как результат силы жизни, вдруг начало уходить, приобрело перманентность, стало удачей, а не общим достоянием. Расплатой за попытку стать как боги было отчуждение от источника жизни. Придет время, и сам источник примет смерть, чтобы избавить человека от нее навсегда. Люди узнали многое. Что они наги, что созданные из праха возвратятся в него, что быть богом – это прежде всего нести жизнь. Они узнали, что они не боги и никогда ими не будут, пусть даже обретут все знания вселенной. Но смерть, что была результатом непослушания, не могла стать концом, иначе замысел Божий о творении был бы разрушен. Смерть должна была уступить силе жизни, но не простым поглощением, а через воскресение творения. Воскресение есть итог божественной работы с человеком. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Чтобы мы воскресли со Христом, Ему нужно было умереть за нас. Без смерти нет воскресения. Так наш самый большой позор становится этапом к славе. Наше самое большое проклятие открывает путь к благословению. Христос, как начальник жизни, не просто противопоставляет себя смерти. Он проходит смерть и делает из врага не союзника. Смерти не сотрудничает с Богом, а пленника, что служит целям Всевышнего, пока есть в нем необходимость, пока все, кто избрал Христа, не воскреснут, пока враг не отдаст все. Сила смерти – отнять жизнь. Сила воскресения – не просто вернуть жизнь. Это бы только компенсировало потерю, а дать жизнь в новом качестве, совершенно ином бытии. Это как если бы на ринге сильный боец послал в нокаут слабого соперника, а через несколько секунд против него поднимался уже не прежний дилетант, а непобедимый чемпион. Или как если бы в жестоком пожаре сгорела ветхая лачуга, но тут же из пепла возник прекрасный дворец. Это уже не паритет, это великая победа. Смерть, которая должна была разрушить без остатка нашу личность, дух, душу и тело, может теперь всего лишь передать нас в руки Бога. Ныне, когда мы дети Божии, нас ждет совершенно новое качество жизни. Эта новая жизнь возможна только через преображающее воскресение. Вот она, истинная сила воскресения, дать нам новую совершенную жизнь, в которой вечно и счастливо будет жить всякая новая личность, рожденная от Бога. Сила воскресения Христова уже в нас. Она действует, если мы умерли верой для греховного мира. Она проявляет себя, когда мы думаем и говорим о Христе правильно. Дает ощущение счастья даже на пороге смерти. Мы теперь проповедники воскресения Христова. В этом благая весть для всего живущего, ибо самое прекрасное, что дает великий, всемогущий Бог, это жизнь. И всякий верующий, что Христос умер и воскрес, получит прощение грехов и эту вечную жизнь. Благословение вам и с праздником Воскресения Христова!

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющий летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюс со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней Палаты Парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. «Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир». Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будеджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будеджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 12 июня. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Послание к филиппийцам, 2 глава, 3 стих. В послании к филиппийцам апостол Павел показывает чудесный путь, по которому мы должны двигаться в нашей христианской жизни, и что бы мы ни делали для Господа или друг для друга, не должно быть по тщеславию или любопрению, но по смирению и почтению один другого высшим себя. Мы можем, глядя друг на друга, думать о трудности смирения и почитания кого-то, потому что это бьет по нашему самолюбию. Однако нам известно, что Бог возвышает смиренных и дает смиренным благодать. На самом деле очень важно в христианской жизни почитать друг друга высшим себя. Возможно, это унижает нас и может нам не понравиться. Конечно, легко почитать человека более сильного и с положением. Но когда речь идет о ком-то, кто ниже по положению или равен тебе, то становится уже не так легко. Это относится и к семейной жизни. Если бы члены семьи один другого почитали выше себя, было бы здорово. Многие семейные пары сталкиваются с проблемами из-за неумения почитать один другого. То же самое происходит и в обществе. Люди с трудом общаются, потому что каждый себя считает выше другого. Это Божье повеление не имеет отношения к должности или социальному положению, а только лишь к сердцу, чтобы общаться с людьми не с собственной позиции, а с позиции смиренного сердца. И тогда, я уверен, слава Господня будет на нас, и Господь возвысит нас, даст величие и силу. Возлюбленные, давайте сегодня, согласно этому слову, почтим один другого выше себя. Пусть с каждым из нас прибудет Божья благодать и мир. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Полагаться.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 12. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его. Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. Речи нечестивых – засада для пролития крови, уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведника стоит. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного – обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Послание апостола Павла Галатам. Глава 1. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего, Ему слава, во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него... 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господни. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда, ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 5. «И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его». Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду, нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему». Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь». Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева, так как седоняне. Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты послал ко мне, и исполню все желания твои о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 000 коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в 30 000 человек, и посылал их на Ливан по 10 000 на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. А Данирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 000 носящих тяжести и 80 000 каменосеков в горах, кроме 3 300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и гивлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома. Глава 6. В 480 году, по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей, и притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно, ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира. И сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в 5 локтей, средний шириною в 6 локтей, а третий шириною в 7 локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемые были обтесаны камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам сходили в средний ярус, а с среднего – в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты, вышиною в 5 локтей, они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками. От пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, обложил золотом. И сделал в давире 2 херувимов из масличного дерева, вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим. Одинаковые меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимом среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья, их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов, и пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в давир сделал двери из масличного дерева с 5-угольными косяками. На 2 половинках дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева 4-угольные, и 2 двери из кипарисового дерева. Обе половинки одной двери были подвижные, а обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов, и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из 3 рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В 4-й год, в месяц Зив, положил он основание храма Господа. А на 11-м году, в месяце Буле, этот месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его 7 лет».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Всем.
3: Доброе утро.
4: Всем привет.
2: Ну, сегодня вот в такой хорошей компании мы поговорим с вами о двух принципах, или, может быть, даже не то, что принципах, да, а способах, или даже не способах, а вот как это, ну, можно сказать?
3: Отношениях.
2: К благовестию.
3: К благовестию.
2: Благовестию, да. А и здесь в пример неплохо взять Илия и Елисей, два пророка. В один период времени жили, сталкивались с похожими проблемами, были очень активные, известные пророки, им Священное Писание уделяет много внимания, но, тем не менее, невероятно разные люди.
4: Как вы сказали, стиль у них был абсолютно непохожий.
2: Не хотя то, что стиль, мне кажется, их состояние было даже одно. Но вот он как будто дух один, дух Божий один.
4: Да, так Елисей же этот выпрашивал у Илии, пусть дух, который на тебе, сойдет на меня.
3: Вдвое.
4: И получил его. Вдвойне. Да, вдвойне и получил его. Казалось бы, он должен был быть Ильей X2, а стал не Ильей X2, а стал пророком Елисей.
2: А, да, да. Но что любопытно, пророк Илия, он как будто в Израиле популярнее, чем Елисей. Вот у меня такое создается впечатление. Даже апостолы. А помните, когда они пришли к селению Самарийскому, их прогнали оттуда, они предложили Христу, а давай мы сведем огонь с неба. Вот и попалим это селение, ну, как Илия вот когда-то Илья сделал. Да, то есть вот Илия, это вот это да, вот это сила. А Елисей как будто не вполне раскрывается вот для того человека, для тех людей. До Христа он как будто не сильно понятен.
3: Ну, да, я думаю, что Илья он такой более на понятном языке для них разговаривал на то время.
4: На языке убийств, на языке такой жестокости определенной. Ну,
3: силы.
4: Но
3: это сила. Это
2: он
3: проявление.
2: Же не действовал, он же не действовал подло.
4: Я
2: он
4: понимаю,
2: же не действовал,
4: да,
2: сверху где-то как снайпер.
4: Но вокруг него было много смертей.
3: Ну, вот как раз, знаете, такого Бога, который карающий где-то, который определенный страх даже сводит на людей для того, чтобы они не делали греха. Ну, то есть есть же такие понимания, что вот кого-то наказали для того, чтобы тот посмотрел и больше не делал, потому что увидел, как все происходит. Наверное, не знаю, там в больших семьях рассказывали тоже, что уже последующие, они меньше хулиганят, чем предыдущие. Не знаю, насколько
2: потому
3: это
2: что
3: правда.
2: Смотрят, как старших наказывают.
3: Может, это не та теория, не знаю, надо спросить у тех, кто в больших семьях, да.
2: Ну, я тебе скажу, достаточно трех детей, когда третий видит, ну, как со старшими, строго говорят родители, он как-то смекает быстрее.
3: Да, даже бывает, да, там какие-то ролики, да, когда кого-то этот кошечку учат, сначала кого-то поколоть, а та кошечка смотрит, да, а потом она уже не-не-не, или собачка, там вот такой эффект такой именно более животный, так скажем.
4: На моих братьях и сестрах это не сработало, я вам так скажу. Там чем дальше, тем хуже было.
3: Не, ну, в принципе, рабочая схема, если у человека, ну, здоровый страх имеется, ну, да, целостный достаточно, чтобы понять.
2: Ну, я скажу так, мы, в принципе, почему больше уважаем Илью? Потому что мы сами сталкиваемся с конфликтами, и не раз. И когда тебя возмущает что-то очень сильно, и ты справедливо считаешь, что тебя там обидели, обделили или прочее, вот, ну, хочется, чтобы какой-то суд произошел божественный. Хочется, чтобы что-то такое грянуло, было восстановлено. Бог судящий здесь, чтобы вот что-то произошло. И поэтому вот дух Илии, он, ну, наверное, так притягателен. Вот мы нередко пытаемся им исполниться и двигаться в том же самом ключе.
4: Но нам бы не хотелось быть как Илья на самом деле. Ну, мне кажется, что никто не хотел бы жить как Илья, переживать все то, что переживал Илья.
2: Да ты знаешь, некоторые люди, они согласны и на такой путь. Просто он очень романтичный, этот путь.
4: И драматичный.
2: Драматичный, да, безусловно. Мы любим драму, это да. Но вот Илья, который идет и противопоставляет себя всем. И с ним же сила Божия.
3: Вот, я же говорил про силу. Это же как раз таки притягивает, потому что Бог...
2: Сила грубая, потрясает. Сила такая, которая бьет в лицо, сила, которая может посмеяться над своим оппонентом, и причем так бесстрашно посмеяться.
4: Слушайте, но эта же сила, она же не принадлежала Илье. И если, например, человек обретает такую силу, он действует в рамках воли Божьей. А люди, когда думают о такой силе, они почему-то считают, что эта сила будет принадлежать им. Что не Бог будет вершить через них суд, а что они сами будут иметь силу наказывать и решать, где справедливость, а где нет.
2: Ну вот смотрите, но сила-то да, но характер. Характер-то остается у человека, его характер. И это характер такого человека-бойца, человека, который идет до конца, человек, который бесстрашен. Ну, вы вспомните хотя бы Илью, который бежал, не один, наверное, километр за повозкой, или даже впереди повозки царя. Это был марш победителя. Это был такой вот, как бы это сказать, вояж по Израилю. Вот он бежит от селения к селению, впереди за ним царь. Ну, что это? Как это выглядело для всех людей? Ну, представьте себе, вот он, пророк.
4: Меня удивляли эти перформансы в Библии. То есть он просто ни с того ни с сего подпоясался, сошел на него Дух Господень, как там написано, и он побежал. И он бежал, куда они там ехали? До самой какого-то города там написано. Они бежали, это он несколько дней бежал без остановки.
2: Ну, нет, не думаю. Все-таки территория не сильно большая, и большинство расстояний преодолевается легко за день.
4: Вот и вопрос, зачем?
2: Бежал?
4: Да, зачем? Это, вот вы сказали, марш
2: был? Я думаю, это триумф победителя. Это, как бы так сказать, это для того, чтобы не упустить момент. Вот не должно солнце зайти, чтобы там в течение ночи царь о чем-то передумал. Нужно было... ковать железо, пока оно горячо. Вот Илья всегда так делал. Он действовал сразу. Он действовал сразу и масштабно порой. Вот в ситуациях, когда нужно было ждать, у него случалась депрессия.
3: Точно, да. Так он радикально всегда.
2: То есть для него ожидание – это очень тяжелое состояние. А вот действие. Вот здесь он был бесстрашен. И там, где нужно было противопоставить себя всем, он делал это с легкостью. Илья такой человек, да.
3: Ярко выраженный доминант такой, да? Если можно выразиться.
2: Но вы обратите внимание, не просто же так Бог его выбирает. Ведь не было это так, что он захотел и сделался пророком. Нет, Бог его выбирает, он внезапно появляется.
4: Внезапно появляется в повествовании?
2: Да, или? И сразу говорить начинает, и сразу начинает обличать.
4: А в какой момент он появляется?
2: Ну, если мы откроем как раз конец Третьего Царства, выходит и Илья, а вот откуда он там был происхождением, и начинает просто говорить. Начинает обличать Израиль, начинает, в общем-то, укорять их во всех их грехах и грозить судами Божьими.
3: Нет какого-то повествования, как, например, там, с Самуилом, да?
2: С Давидом, да даже с этим же Елисеем.
3: Ну да.
2: То есть мы видим, вот он человек, который уже устал от всего того, что творится и происходит, и на которого сходит Дух Божий. И он идет бесстрашно, начинает обличать. А потом молится, и дождя не стало. Вот, собственно, как он приходит. Он приходит внезапно. И, кстати, в этом смысле Илья как раз прообраз тех пророков и будущего пророков, которые, вот, о которых говорится и в Откровении, два светильника, которые появляются внезапно и начинают творить Божьи суды. Это, ну, да, довольно такой серьезный путь, такой жесткий, резкий. Ну, смотрите, он привлекателен. Вот хотя бы когда пандемия была, немало было роликов, люди в плаще, вот как раз по типу Ильи, ходят по пустым городам и улицам. И
4: их ловит полиция. И их ловит полиция.
2: Ну, может, кого-то может. И ловят. Нет, они ходят и проповедуют.
4: А
2: и
4: кому они кричат, проповедуют?
2: Ну, людям, которые сидят дома, кричат о судах Господних. Ну, вот народ сидит дома, и кто-то выходит на пустую площадь где-нибудь или на пустую улицу. Звук-то разносится далеко, и вот он.
4: Как вы...
3: Покайтесь и веруйте в
4: Евангелие. Как вы относитесь к этому? Ну, то есть, если человек во время пандемии, когда и так все напряжены, будет ходить по улицам и кричать, скоро мы все...
2: Неправильный вопрос, Аля. Вот если вы вдруг получите ту же самую силу, как и Илья, как бы вы к этому отнеслись?
4: Вы думаете, что эти люди получили силу Ильи?
2: Я не знаю, что эти люди получили. Может быть, и нет. Я говорю о том, что путь Ильи, он привлекателен.
4: Нет, он не привлекателен. Я бы не хотела быть как Илья. Ну, это жесть полнейшая.
3: Ты не доминант, во-первых, да? Давай с этого начнем. Нет, нет, есть это... люди, которые, особенно, мне кажется, это мужчинам свойственно, которые бы вышли и
2: говорили. Да, я вам скажу, говорили. И женщинам тоже это
3: есть,
2: свойственно.
3: Есть, да? Есть женщины.
4: Просто это не мне кажется, что путь Ильи, это не путь человека, который там всех... кромсал, крушил, был таким крутым. А путь человека, который всю жизнь, ну, Богу отдал, он не просто получил силу, она с него свалилась. Это же у него было какое-то просто невероятное посвящение, и он от всего отказался ради этого. Я не думаю, что много людей на это согласятся. И это же определенные лишения. Он постоянно убегал, его постоянно искали, постоянно пытались убить. Он жил в пустыне, в обносках ходил. Ну, в общем...
2: Но этот... Это, ну как, я не знаю, все, я тоже привык уже к современным словам. Вайб такой, да, наверное?
4: Вайб такой.
2: Ну вот он так живет. Это такой стиль. Он противопоставляет себя всему миру. И это от Бога для него было. Вот обратите
4: внимание. Для него,
2: да,
4: но для других людей. Я такой один.
2: Но для других людей сам Илья. Вот слушайте его. Вы по-другому не слышите.
3: Да, да, вот я тоже хотел.
2: Вы по-другому не слышите. И вот вам Илья. Смотрите, Илья приходит перед Елисеем. Он предтеча. Елисей другой. Вот абсолютно другой. Причем помазание, как мы говорим, тоже, только вдвойне. Но действует это помазание совершенно по-иному. И тоже, да, Елисей жертвенный. И тоже, да, Елисей... деятельный, и тоже, да, Елисей смелый человек, невероятно смелый человек. Но если мы посмотрим, то те чудеса, которые он творит, они сильно отличаются от того, что делал Илья. А те действия, которые происходят в результате деятельности пророка Елисея, они в корне отличаются от того, что делал Илья. Но результат – народ приближается к Богу. И причем во времена Елисея народ приближается к Богу гораздо больше, чем во времена Ильи. Хотя суды во времена Ильи, блин, какие мощные. На горе Кармил убито такое количество пророков, лжепророков. Ну, это просто, казалось бы, победа, все.
3: Один и тот же Бог действует. И где-то строго взыскивающие, а где-то уже и любя. То есть вот сейчас же есть люди, которые говорят, что Ветхий Завет уже не для нас. Уже сейчас мы в новом, уже сплошная любовь. Вот, то есть Бог, он такой, ну, стал добрым, так теперь с Новым Заветом. Но это же не так. То есть Бог один и тот же, и характер у него остался просто тот же. Просто вот эти его проявления, его характера, то есть в строгости, с одной стороны, справедливости, другой со стороны, с милостью уже и, ну, благодатью где-то даже.
2: А может быть, просто, скажем так, помазание Елисея в Новом Завете, вот этот дух, который новозаветний дух, помните, как Иисус, он же апостолам говорит, разве не знаете, какого вы духа? И они задаются вопросом, а каким, какого мы духа? Разве Илья не в Духе Божьем действовал? В Духе Божьем действовал. Но Христос на себя обращает внимание. Ваш дух — это дух Христов. А дух Христов — это больше, чем дух Иоанна Крестителя. Это больше, чем дух Ильи. Это больше. Это совершенно иное действие. То есть наличие, новозаветнее помазание — это помазание выше, чем помазание Ветхого Завета Ильи. А оно проявляется в любви.
3: Это как бы следующая ступень. Если можно так сказать, да?
2: А мы хотим спуститься вниз, мы хотим спуститься в гнев, чтобы видеть больше гнева. И это как раз то, на что провоцировали Христа фарисеи, ведь они ждали от него знамения какого? Не того знамения, что вот с неба манна выпадет и все наедятся. Нет, они ждали, что с неба молния грохнет, и все грешники, все грешники с их точки зрения, да, они попадают замертво. Вот какого знамения они хотят. То есть они хотят вот такого действия. Это их впечатляет. Но обратите внимание, впечатлять-то впечатляет, а менять-то не меняет. Бог говорит такие слова через пророка. «Во что вас бить еще?» Ну, куда вас бить? Ну, сколько уже можно вас бить? Ну, вот Илья пришел и бьет, и бьет. А вы не понимаете все равно.
3: При таком отношении, наверное, трудно завести отношения с Богом. Ну, то есть как-то это вот отношение страха такого панического. И то есть вот такое, как рабская философия, что вот есть господин, который, если мы плохо что-то сделаем, он нас за это накажет. А уже вот если дальше идем, то там уже есть отношение и понимание того, почему именно это нельзя. То есть что это принесет в твою жизнь. Да? Как там было написано, что Моисею показал, как там пути, да, там, и дела. Не, народу дела, а Моисею пути Бог показал свои. То есть вот этот момент, когда ты уже начинаешь понимать, почему именно так. Не потому, что тебе сказали, это нельзя, и все. И это вот только это запрет, и если ты не сделаешь, то
2: вы знаете, наказание. Я когда в армии служил, и первые месяцы службы, ты попадаешься везде. Ты все время что-то делаешь не так. Ты все время... Тебе кажется, что все за тобой следит. Ты только расстегнул вот эту пуговичку вверху, и тут же ты попался, и тебе выговор там или еще что-нибудь. Ты только там ремень расслабил, и тут же тебя заметили. И это приводит тебя на самом деле в какое-то такое стрессовое состояние, жутковатое, когда ты не знаешь, где, что, чего можно. Но проходит время. И вот что интересно, ты в это время наблюдаешь за солдатами-старослужащими, а они, такое ощущение, всегда ходят расстегнутые, всегда ходят расслабленные, никогда не напрягаются. Но, тем не менее, никогда не попадаются. А потом ты сам становишься таким. Ты просто начинаешь понимать, где тебе нужно оказаться, в каком месте, в какое время, в какую секунду бравым солдатам, а в какое вот этим расслабленным олухом, который вот делает, что хочет. И вот мне кажется, это как раз издержки вот такого жесткой дисциплины, которая вот она производит впечатление, да, она. Но люди очень быстро к ней адаптируются, быстро адаптируются к этим ударам, быстро понимают, как себя вести, но лучше от этого не становятся.
3: Не меняется суть.
2: Не меняется суть, да. Ты просто учишься в наказаниях, в постоянных. Ты просто учишься...
3: Не попадаться,
2: да.
3: Все просто.
2: И все. И
4: это инструкция, Юрий Анатольевич.
2: Вы знаете, а по этой инструкции немало христиан живут. Они думают, я не попался. Вот Бог меня не наказал, я не попался. Интересная где нужно, мысль. Где нужно? Вы знаете, я разговариваю с людьми, и я, например, с некоторыми людьми разговариваю, беседую, и понимаю, что вот он мне говорит не те слова, которые говорит другому, потому что считает меня служителем. А он со мной по одному разговаривает. С теми людьми, которых служителями не считает, он разговаривает по-другому.
3: Слушайте, так получается, именно этот закон привел фарисеев к лицемерию, получается. То есть, ну, если так вот посмотреть, если Ветхий Завет, то есть у них были эти правила, но в конечном итоге, вот как раз то, что сейчас Юрий Анатольевич говорит, они просто приспособились жить, а Богу это не нравится. Он говорит, вы меня устами чтите, говорите мне все правильно, а сердца ваши далеко, то есть нет вот этого близости.
2: Слушайте, но были цари, когда Израиль жил очень хорошо, еще во времена Исаии, вот после Езекии, даже во времена Езекии, когда были, вот, когда были отбиты атаки ассирийцев, в Израиле, ну, не в Израиле, а в Иудее, началось время очень таких хороших дней, благоденствия. И Бог через Исаию это уже говорит, беззаконие и празднование. Ну что вы делаете? Ну беззаконие, праздники потрясающие. Мощные, там, можно сказать, конференции или что там еще, да? А в чем выражается беззаконие? А беззаконие выражается в то, что отношение друг к другу, ну, отвратительное. То есть есть унижение бедных людей, есть грех, который просто прячется, есть, ну, каких-то таких немало действий, когда люди, ну, пренебрегают Богом, пренебрегают Его заповедью. Но, тем не менее, зато им есть что показать. Посмотрите, вот как мы живем. Все это печально заканчивается в итоге. Приходят другие враги и захватывают уже и Иудею. Вот пророк Илия, это ведь на самом деле не лучший путь пророка Божьего. Не лучший путь. Вот Елисей лучший, а Илия не лучший путь.
4: Вы имеете в виду не лучший по тому, как он действовал, или по тому, какой путь он в итоге прошел? То есть по его отношению по к благовестию, наверное, да, или по результатам?
2: Да по всему. Ну, смотрите, Илия — это, ну, с врачебным термином, это скальпель. Вот к нему идут, к хирургу идут, да, или хирурга посылают, тогда, когда вариантов других не остается. Надо ампутировать. Вот она опухоль, вот она там гангрена, там, или еще что-то. Ну, по-другому нельзя, там, аппендицит, в конце концов, что-то может внутри взорваться. Но если у вас насморк, там, или ветрянка, или еще что-то там, вирусное какое-то заболевание, вы же не идете к хирургу. Как достань свой скальпель, вырежи мне вирус. Как его вырезать?
3: Ну, смотрите, Илья же еще все-таки жил в такое время, если посмотреть на царей, которые были. Там вот даже не представляю, как бы там Елисей действовал. То есть там да, диалогов-то и, ну, как бы и не предвиделось с царями.
2: Ну,
3: там
2: да.
3: обличение уже, народ там настолько
2: был,
3: все
2: народ был болен, да.
3: Жутко.
2: Нужна была хирургия, и поэтому был нужен Илья. Но дай Бог, чтобы в нашей жизни нам хирург не понадобился. А если и понадобился, то в какие-то отдельные ситуации, когда по-другому действовать нельзя. А так, ну, дайте нам таблетку, и чтобы кто-то рядом просто посидел за руку, подержал, когда нам плохо.
3: Ну, это тот вопрос, который, знаете, наказывает ли Бог людей там, и да, все-то одни там сейчас разделились. Некоторые христиане говорят, что не наказывает, другие говорят, наказывает. А я говорю так, говорю, послушных детей никто вообще не наказывает, если они послушные. Но если уже отдаляются люди, то уже, конечно, способы более радикальные, как у родителей, так, наверное, и у Бога, для того, чтобы приблизить людей, детей своих, куда, ну, куда бы они ни пошли. Но вот если даже брать, как мы вот в школе еще, да, там вот дети, которые непослушные, там, но родители более жесткий подход. Те, которые послушные, все быстро понимали. Помню, ну, как, кого наказывали, кого не наказывали, да. То есть я пришел, двойки всем выставили, я пришел этот, да, родителям сразу сказал, что выставили всем. Они сказали, ничего страшного, и отправили меня отдыхать, так скажем, делать уроки. А другой пришел, ему старший брат говорит, давай, говорит, сотрем эту двойку. Он, ну, более опытный человек, так скажем, в этом деле. Стерли двойку. Вот он, родители его не поругали, потому что не узнали эту информацию. Раньше ж не было электронных дневников, только такие. А потом, ну, учительница увидела, что двойки нет, она же всем выставила. она все поняла, но она ему полдневника разрисовала красным. Вот, досталось ему больше. И родители вызвали. Так что когда... Да, вот тоже вот эти вот методы, они в зависимости от того, насколько сейчас, я понимаю, вот ситуация, да, о чем мы говорили, если она настолько тяжелая, что там уже только радикально надо для того, чтобы какой-то, как один брат говорит, непослушку выбить, вот для того, чтобы больше это не повторялось, и более глубоко уже, да, эта болезнь зашла, непослушание, то там, может, вот такие способы, они, ну, будут даже вот те мягкие, они, может, могут и не сработать. Мы тоже из примеров, ну, знаете, когда ребята выходят, играют в хоккей, и мы там выходили, и вот у меня, ну, мы там были за старших, а там были два помладших, которые... И вот я возьму себе, ну, там один парнишка был, он не очень играл. И главное, я ему все объяснял, так, ну, все спокойно. Он никак, у него не получалось играть. А потом он перешел в другую команду, а там паренек пожестче, он его подзатыльник шарах, и все, он, значит, заиграл. Вот я думаю, я ему столько объяснял, как держать, как бить, если он никак. А тот ему быстро объяснил на своем языке.
4: Нашел подход.
3: Подход нашел, да. Бывает, что, наверное, и так.
2: Ну, так тогда возникает вопрос, и какое же благовестие нам надо? То, которое у Ильи, или то, которое у Елисея. Мы, смотрите, мы опять приходим к тому, что благовестие Ильи нам кажется более эффективным.
4: Но мы хотим сами благовествовать, как Илья, а чтобы нам благовествовали, как Елисей благовествовал.
2: Ну,
4: я бы не хотела слушать проповеди
3: Ильи. Все зависит от степени упорства, ну, тому, кого мы проповедуем, по всей видимости. Нет, хотя, ну, подход вот любви и... Он, я думаю, универсален в этом случае. То есть человек пренебрегает, он сам потом наказывается. То есть помните, как Иисус говорит, что, ну, говорит, не я буду судить вас, а слово. Говорит, я не сужу вас. То есть он пришел говорить уже о Божьей любви, о Божьей благодати. Вот. Ну, а в отношениях, ну, там, с людьми жесткость, я думаю, что это все равно, когда мы проповедуем, то есть, ну, как называется, по духу, да? Когда ты понимаешь, как именно здесь. Хотя вот если взять того же Дэвида Вилкерсона, да, который проповедовал, таким бандам, казалось бы, им как раз пожестче надо.
2: Ну, а ты знаешь, бывает же и пожестче. Я вспоминаю историю, слышал такую, а проповедник финский, Нила Юлевайна, это тот, который, можно сказать, пробудил всю Финляндию, пятидесятническое движение такое сильное, и в одном, на одном уличном богослужении на какую-то вышку там, ну, так, чтобы где-то она возвышается на десяток метров, залезли два сатаниста.
3: Ух ты.
2: И начали кричать громко: «Нила, мы с тобой будем прославлять твоего Бога сегодня». Он говорит: «Если я проповедую живого Бога, вы оттуда свалитесь сейчас». И, как рассказывает история, что-то там сломалось, и она обрушилась, эта конструкция. Не упали, ну, как бы не разбились там насмерть, но убрались, и, в общем-то, стыдно им стало. Вот
3: не
2: я
3: покаялись.
2: Не знаю. Может быть, вот как во вчерашней новости про двух парнишек, которые лазили на купол Исаакиевского собора. Почему они пошли каяться к батюшкам? Потому что один из них разбился. Третий.
3: А и двое поняли.
2: А и двое вдруг все поняли. Так дело в том, что мы даже те христиане, которые как будто понимаем, что хорошо, что плохо, и стараемся делать хорошо, иногда ждем, чтобы пнул нас Господь, чтобы пришел какой-нибудь пророк, обличил нас, и тогда мы встали, эх, хорошо, как, знаете, как водой, облили нас холодно, теперь встали, точно пошли.
3: Но это вот все равно, мне кажется, от характера зависит. То есть ты от того, насколько ты вот Бога жаждешь слышать и идти по тому пути, который Он для тебя предназначил. То есть бывают люди, они даже, ну, вот я увидел в христианстве, у них есть своя программа, они хотят вот так вот жить. Вот это для них правильно и вот, ну, лучше. И они так и живут. И потом, когда им Бог начинает там их поворачивать, это, они могут где-то упираться, идти, начинаются какие-то скорби, проблемы, и они, ну, как бы, хорошо, если это их сворачивает. Ну, то есть они вдруг начинают, о, Господи, оказывается, у тебя там что-то другое, надо как бы тут поостановиться и посмотреть, может, я не туда иду, или что-то не так делаю, или у тебя другие планы, или мне надо что-то поменять. Ну, такие, ну, это такие потрясения. Хотя у нас, ну, как бы к этому, мне кажется, так относятся, ну, никогда... сильно это не связывают с, именно с тем, что Бог так может поступать, так наказать. Почему-то так сложилось. Даже за твое упорное поведение вроде считается, что Бог все равно любит тебя и отпустит, как блудного сына, в принципе.
2: Да, ну вот мы сегодня такие. Мы больше, конечно, мягкие, домашние, да, и да, вот да, верим, да, в теплую божественную руку. Да. Блок новостей давайте.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюс со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней Палаты Парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры. Оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будеджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будеджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила, вероятно или определенно, существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Да, друзья, поздравляем всех с Днем России. Большой праздник, люди отдыхают выходной. Прекрасно. Ну вот смотрите, как раз из новостей отсюда оттолкнемся. На конференции, азиатской конференции служителей, речь зашла о том, что мы много тратим время на евангелизацию, но мало на ученичество. Не напоминает ли это как раз жизнь Илии и Елисея? Вот Илия. Он евангелист, да, он жесткий такой, вот он с чудесами, он говорит о суде Божьем, но он одиночка. Никого после себя он не оставляет.
4: Как будто до него не было таких людей, и после него никогда не было таких пророков, и как будто и не должно было быть. Вы же сами сказали, что Илия — это человек, которому в последний момент прибегают, когда уже ничего больше не помогает, что это скальпель. А народу разве нужен всегда скальпель? У него как будто не должно было быть учеников. Да. Чему бы он их научил?
2: Ну, вот вопрос, да, чему бы он их научил. Но, тем не менее, он, судя по всему, и не стремился к этому. Обратите внимание, он подчеркивает свое одиночество. Он говорит, пред Богом накормили, я один остался. Нет никого, мои души ищут. Господи, что ж такое? Вот сколько побед совершилось, и 3 года дождя не было, и вот эти лжепророки все побиты. А тем не менее, не видно что-то, что-то поменялось в корне.
3: Да, а люди-то были. Он говорит, еще 7 тысяч, да?
2: 15. А Бог ему говорит, что я соблюл себе 7 тысяч человек, не преклонившим колено перед Ваалом. То есть Бог соблюл, но Илия их не видит. Илия не видит вообще никого, кто мог бы стать рядом с ним. Пока Бог ему там же накормили, не говорит, а пойди и Елисея, сына Сафатова, помажь в пророки.
3: Если б не сказал.
2: А если б не сказал, он так и умер, там накормили, наверное, еще. Сказал, забери меня, Господи, все равно мои души ищут.
4: А можно небольшой вопрос? Он не про Илью, вот как раз про эти 7 тысяч человек. Там дальше по повествованию говорится, что царь решил собрать войско Ахав, и он собрал всех израильтян на битву, по-моему, с царем Самарским, если я не ошибаюсь. И он посчитал их, и всех израильтян... и он посчитал всех израильтян, и их было 7 тысяч человек. Откуда из этих 7 тысяч человек, получается, это все те, которых Бог приготовил для Ильи, или что это за 7 тысяч человек?
2: Цифра тебя смутила, Аль.
4: Ну почему?
2: Там 7 тысяч, тут 7 тысяч.
4: Ну, то есть это те же самые люди, он говорит, я из Израиля тебе приготовил 7 тысяч. И Ахав пересчитывает всех израильтян, и их всего 7 тысяч.
2: Да откуда нет, там я еще думаю, 7 тысяч? Что там, во-первых, совсем не то число, и то войско, которое собирал Ахав, возможно, было таким оперативным войском, но это не те самые пророки, не те самые люди, которых Бог, скажем так, сохранил для себя, которые не преклонили колено перед Ваалом. Нет, это просто, скажем так, на мой взгляд, это некое число. Вот некое число, которое не говорит о точности, а говорит, наверное, о какой-то полноте. Вот во всяком случае, когда Бог говорит, я сохранил 7 тысяч человек, Илье должно это было прозвучать как достаточное количество. Что там у Ахава? Возможно, это тоже было как достаточное количество, он собрал на войну. Почему вот в данном случае не так подробно, как, например, в книге чисел? Ну, потому что, наверное, так летописец это попытался описать. Вот, поэтому... В истории с Ильей, вот что важно подчеркнуть, Илья не видел ученика рядом с собой. Он был сам себе евангелист. Он проповедовал Божий суд, он проповедовал чистоту поклонения, то есть он вот к Слову Божьему людей привлекал, он Слово Божие знал, хорошо знал, но кого-то учить он не учил. И даже когда Бог говорит ему: «Помажь Елисея, да, в пророке вместо тебя», как он это делает, Илья? Он идет и бросает в сторону Елисея плащ. Ну, вот как будто небрежно это он делает. Вот как будто это не самое любимое поручение, которое дал ему Бог. Вот кого-то сделать еще тут учениками. Кого? Ну нет, никого. Кого тут еще сделать можно? Я уже ходил по Израилю. Никого тут нет. Никого. Все заняты. Поэтому, ну, Елисей, Елисей, где он живет? Вот там живет. Ага, ну ладно, где он там? На пашне пашет. На пашне пашет. Ну хорошо, ладно, пройду мимо. И он идет, бросает в его сторону плащ. Ну, посмотреть, что будет. А тот подбирает плащ и говорит: подожди, господин мой. Я пойду за тобой, позволь вот только привести в порядок какие-то дела. И тот сел, ждет. А этот сломал плуг, убил волов, зажарил мясо, устроил праздник.
4: А, то есть себе мосты все сжег. Убил волов, на которых он пахал.
2: Ну, отчасти, да. Но и он почтил пророка.
3: Ну да, но это он пахал, похоже, там семья-то была, ну,
2: земледельцы.
3: Достаточно, земледельцы. Да, богатая, да.
2: А я думаю, что он не все отдал, что у них было, но он почтил пророка таким образом и пошел за ним, и стал его учеником.
4: Ну, тут комментарии оставили. Важно понимать, что Бог сказал Илии об Елисее. Это не желание человека, а вот Елисею мы не видим, чтобы Бог говорил. Призвание и дар пророка невозможно воспитать, это дар от Бога.
2: Соглашусь. И тем не менее, смотрите, в Новом Завете апостол Павел говорит, что все можете пророчествовать. То есть пророческие духи послушны пророкам. Свидетельство Иисусова есть дух пророческий. То есть мы видим, что новозаветнее помазание, оно включает в себя и пророческий дар в том числе. То есть действия христианина помазанного, ну, скажем так, пусть это слово у кого-то может вызывать раздражение, это пророческое действие, будь то поклонение, будь то проповедь, будь то еще что-то. То есть дух пророческий, он присутствует в Новом Завете очень сильно, гораздо больше, чем в Ветхом.
4: Интересно, а тут комментатор этот же добавляет, Андрей нам пишет: я как миссионер знаю, что миссионеров нельзя воспитать, если нет у них призвания от Бога. Это какое-то особенное призвание, отличное от того, что новозаветнее помазание предлагает?
2: И тем не менее, благовестие и проповедь Евангелия, свидетельство ближнему должно быть в жизни каждого. Тогда... Так или иначе мы свидетельствуем. Я понимаю, что не все поедут в далекую миссию, и для этого нужно призвание от Бога. Здесь Олег Юрьевич лучше скажет. Но тем не менее, мы видим, что у нас в церкви сегодня не поделено служение на одиночек. Не поделено. Вот я и никого, кроме меня. Я один евангелист. Я один пророк.
3: Я один миссионер.
2: Я один миссионер. И никого научить невозможно, потому что никого нет способного. Иногда такое бывает в церкви. Бывают вот лидеры прославления. Мне тоже какое-то время казалось, молодому лидеру прославления, что, ну, никому нельзя доверить это место. Я один особенный, да, вот и только я. А потом, ну, был вразумлен, что не один я.
3: Ты велик, ты прекрасен, я прекрасен и велик.
2: Нет, не так, нет? Наверное, нет. А скорее всего, знаете, вот есть ноша, которую другие, наверное, не способны нести. Не способны. И готовы ли мы пожертвовать собою не только, скажем так, на алтаре яркого служения, но и на алтаре учения? Вот это хороший вопрос. Ведь как раз чем отличается Елисей от Илии? Елисей набирает учеников тут же. Когда Илья возносится, Елисей набирает учеников.
4: У Елисея в его пророческой практике были моменты, когда он именно благовествовал? Потому что у Ильи мы этого не видим. Илья приходит, пророчество говорит, или делает
2: Смотрите,
4: что-то.
2: Смотрите, мы приводим их в пример и называем сегодняшнюю нашу передачу «Благовестие Ильи», «Благовестие Елисея», потому что берем их для сравнения. Но благовестие и того, и другого в корне отличается от новозаветнего благовестия. Но принципы мы видим и действуют и сегодня, в той или иной мере. То есть мы в нашем благовестии, в нашем, оно не то, которое в Ветхом Завете было, мы по какому принципу живем и существуем? То есть я сам выбираю, как мне служить Богу, и не хочу... как-то мне проще обличать других людей, мне проще находить в них недостатки, мне проще в церкви видеть недостатки и ходить, как, знаете, такое, про одного человека в церкви говорили с насмешкой, недремлющее око церкви. Он входил и всех обличал, понимаете? Вот еще он в очках такой, вот глаз подымет один там и начинает говорить, нигде никому не помогает, но зато всех обличает.
3: Удобная позиция, кстати, да.
2: Удобная позиция. Очень. Ты знаешь, и она очень, как вот Аля говорит, драматическая, потому что люди недовольны. Они тоже начинают говорить, что ты делаешь там, и начинают его прогонять. А он говорит, меня гонят за правду. И начинается вот такой конфликт возникает.
3: Пророк.
2: Да, и другое дело, когда кто-то вот уже в совершенно в ином духе начинает служить людям, начинает учить людей. Да, не все станут миссионерами, не все станут пророками, не все станут проповедниками, но мы все должны разбираться в Евангелии. У Елисея были ученики. Был неудачный пример. Даже близкий ученик Гиезий оказался неудачным учеником. Жадным, вот, между тем, он много видел чудес в своей жизни, но жадность все равно оказалась больше. Захотелось вот, разбогатеть. Да, неудача. И эта неудача может кого-то отталкивать. Ну, что я буду с этими людьми возиться, а они все равно возьмут и уйдут, когда им станет удобно. И это останавливает порой. Вот. Но Елисея не останавливало. Обратите внимание, многие его чудеса, они в бытовой среде происходят. Не на площади, не на горе, не сверху откуда-то голосом. А вот они строят дом, и он строит дом вместе со своими учениками.
3: Топором.
2: Топор там падает. Ну вот они вместе варят похлебку, что-то бросили в нее не то, там, тошнит их после этого. А он тоже бросает туда.
3: С народом, можно
2: что-то
3: сказать.
2: Да, да. Вот он все время здесь, Елисей все время здесь. Много похожего с Ильей, но гораздо больше такого вот, ну, как бы мы сказали, человеческого, простого. А оно вот... вот
3: оно ну, вот сирийцы такое. Хотя бы, вот этот момент.
2: О, это милость, вообще история.
3: Милость, да, милость была явлена. То есть, если Илья, там, можно сказать, ну, если не своих, то, ну, полил, да.
2: Илья бы пожег, наверное, да. Если он своих жег, что бы он сделал с чужими, понимаете?
3: Да, да, да, вот этот момент, прям он радикально отличается. Вот он прям показывает, вот если один подход показать, и второй подход, и еще взять, ослепить, привести, накормить, отпустить, и говорит, больше никогда не приходили. То есть, и, ну...
2: Ну, вот представьте себе, как это выглядит. Видит Елисей, длин, у Ильи меч, это... и говорит, Господи, а мне в два раза длиннее меч. Ну, вот так вот, да, вот иногда. То есть, мне вдвойне. И смотрит, а в руке у него платок. Или перо с книжкой, да. Вот тебе вдвойне. Длиннее меча, чем у Ильи, не будет. У него самый длинный. Дальше будет только слово. Будет утешение, будет забота. Вот, вот путь превосходнейший. Смотрите, апостол Павел, когда говорит о дарах, он говорит, а я покажу вам путь превосходнейший. И следующая, 13 глава, послание к Коринфянам, о любви. Если я имею пророчество, если говорю языками, если имею все знания, а любви не имею,
3: человеколюбие больше туда.
2: Вот вам, пожалуйста. Мы бы хотели, Господи, дай нам больше, сильнее пророческий дар, там дай нам подробнее знания, мощнее знания, дай нам веру такую, чтобы горы переставлять, дай нам в два раза больше, в три раза больше. Бог говорит, хорошо, на тебе.
5: Люби ближнего твоего.
3: Больше.
5: Которого ты так хочешь больше. Обличить.
3: Да, люби больше. Сильнее люби тогда, да, если путь превосходнейший. Уже так.
5: Послушаем что-то музыкальное.

0: который любит учеников, людей, да? Нет, он может провозглашать строгий суд Господень, и некоторые, наверное, скажут, а как вот насчет тех детей, которых он проклял и их разодрала медведица? А, в общем-то, там есть такое слово, когда слово используется «дети», его чаще употребляли к подросткам, то есть как раз к тем юношам, которые уже подросли немножко и ответственны за свои дела и поступки. Это не малые дети, это дети, которые, ну, действительно могут серьезно навредить и порой создают проблемы. И это, в общем-то, достаточно жестко прозвучало, и само поведение этих ребят, судя по всему, говорило о том, что все то селение, а еще во времена Илии, так вело себя довольно богопротивно. То есть такой народ.
1: То есть это было наказание для их родителей?
0: Это какое-то наказание и предупреждение. Бог судил Израиль. Бог Израиль судил в те времена. Вы же помните, что происходило с домом Ахавовым, когда, ну, по сути дела, не осталось никого. Пришел Иуй, царь новый, и, в общем-то, суду Господнему подверглись все. Вот все эти идолопоклонники. Ну, по сути дела, все это было вычищено вот этим царем. А Елисей учил. Елисей подымал новых пророков, и этот голос пророческий стал слышен в Израиле. Елисей сотрудничает с царями. Елисея Бог использует как раз против врагов. И о нем же говорится, что он колесница и конница Израиля, помните? А как сатрапы сирийского царя говорят о том, что, ну, что ты тут говоришь с нами, да? А Елисей уже это знает, потому что Дух Божий ему передает. Ничего не сокрыто. То есть у них разведка в лице Елисея. Господь общается с Елисеем, Бог открывает ему какие-то вещи, он все это видит и, в общем-то, предупреждает царя.
1: А как от Илии до Елисея менялось отношение между Богом и Израилем?
2: Думаю, знаете, тут я тоже хочу немножко. Такое ощущение, что, знаете, через Илью Бог как будто бы очищал. То есть он как бы выжигал, ну, если так можно сказать уже, да? То есть вот этот путь приготовить для того, чтобы Елисею можно было потом что-то, так сказать, созидать.
1: То есть он подготовил почву ему, по сути.
2: Ну, вот в израильском народе, если вот так глубоко было падение, то есть он пришел для того, чтобы этот просто вот, ну, подчистить, да, наверное, ну, как можно это правильно сказать, то есть вот обличать и жестко, и, а потом уже, ну, для того, чтобы избрать путь тот, который был предначертан от Бога, то есть нужен был более другой инструмент, так скажем. То есть если рассматривать этих людей как инструменты, которые Бог использует, то один был более такой жесткий, который как вот скальпель, да, или вычищал, а другой был именно тем, который уже начинал созидать и вот показывать. То есть диалоги почему же были, тут какие диалоги там. Тут ультиматумы были, по сути, да, или вот так, или вот так. Ну, Илья приходит, а уже Елисей там уже по-другому. Получается, вот эти моменты. Ты что хотел сказать-то? Спросите.
1: А, ну вот как раз об этом, да. Как отношение между Израилем и Богом менялось, как оно прослеживается, эти изменения от Илии и до Елисея, если взять вот отрезок времени, что они служили.
0: А, ну, какие мы можем видеть? Я скажу, что, конечно, это был, наверное, был один из лучших периодов Израильского царства. Надо понимать, что в те времена само царство было разделено на Иудею и Израиль, и если в Иудее все было более-менее благополучно, там как раз это были времена царя Иаса, mm-hmm. да, кажется. Mm-hmm. Вот, то есть это время, когда в Иудее, ну, говорили пророки, тот же самый пророк Исаия, например. А в Израиле не так все было хорошо. И вот во времена Елисея это, наверное, было лучшее время для Израиля. Еще он не захвачен Ассирией, еще вот, но зато голос Божий слышен. Ваалам не поклоняются, а служат Богу единому. Но вы помните, избавлений-то много. При том же Елисее, когда враги осадили Самарию, ну, голод начался серьезный, сильный голод. То есть бывают и трудности, безусловно. Но, опять же, по слову пророка Елисея, приходит избавление. Mm-hmm. Снова.

0: а Бог напоминает, что есть пророк, идите к нему, идите и...
1: Он через него выход дает.
0: Дает через него выход. Вот через Елисея дается выход.
2: А как вы думаете, мощь, которую принял Елисей, вот этот дух, он сошел бы на него, если бы Елисей целенаправленно не стремился его заполучить? То есть там же был момент, когда Илия хотел оставить Елисея и вознестись, а Елисей к нему пристал и не отходил от него. Сначала в один город с ним пошел, ему Илия говорит, останься. Он такой, нет, я пойду с тобой. Во второй. И на третий раз он уже разделил там какую-то воду, прошел через нее, вышел на другой стороне, и говорит, ладно, в общем, меня тут забирает колесница, а ты это-то, и что хочешь от меня? Ему Елисей говорит, я хочу такой же дух, как у тебя, только двое больше. И ему Илия отвечает, если увидишь, как я вознесусь, то получишь, не увидишь, не получишь. И он получает в итоге. А если бы вот не проявил он это упорство, как вы думаете, складывалось бы так его...
0: Хороший его вопрос. Но мне кажется, можно по-разному проявлять упорство, действительно. Возьмем того же Гиезия, который был рядом с Елисеем. Тот проявил не то упорство. И когда Елисей ему говорит, не время брать деньги, не время там вот, богатеть и все такое, тот не слушает его. Видите, отличие Елисея от его же слуги Гиезия, ну, в общем-то, в этом и проявилось. Елисей был послушен своему учителю Илье. Хотя Илья был учитель гораздо хуже, чем Елисей. А это говорит о том, что ну, качество служителя требует ревности до конца, требует того, чтобы человек искал Божьего, а не своего.
1: Я бы еще хотел вот насчет подходов, как в Новом Завете, да, вот мы тоже читаем, что ну как сейчас, ну больше как Бог. Любовь приходит, Иисус приходит, приносит любовь. Но с другой стороны, вот мы читаем в Деяниях апостолов, помните, там человек хотел за деньги, Симон, получить дар. И что, будешь слеп, да, помните, ему было. То есть да. Вот этот радикальный способ, он и остается и в Новом Завете.
0: Нет, когда... А там, знаете, ослеп Елима Волхв, который точно, противился Симон, да, апостолу да, да. Павлу. А этот Симон, он был облечен, строго облечен. Да, да, но вспомните Анании и Сапфиру. Нет, суды Божии никуда не деваются. Но тем не менее, они как некое исключение, а не правило. То есть все равно мы видим жизнь Первой Церкви. Это Дух Христов, это вот, вот она, учение, ученики, они ученики, там много, там общество целое, там церковь. Вот Елисей – это человек, который создает церковь. И этот путь, он Богу угоден, по-настоящему угоден. А Илия, он становится как прообразом предтечей. Вот Иоанн Креститель, вот он Илия, вот он в одежде в соответствующей, в пустыне живет, он одиночка, хотя тоже были у него ученики, Иоанновы ученики, он обличает царей. А вы видите, Иисус не ходит кого-то обличать, он вот там другой принцип, там другая задача, там другие чудеса, там другое помазание. Поэтому что можно сказать? Друзья, ищите лучшего. Вот если вам,
1: большего.
0: Если вам кажется, что что-то в жизни несправедливо, если хочется обличать или даже вот увидеть какой-то Божий суд, то это говорит о том, что есть лучший путь. Я вам покажу путь превосходнейший. И Бог обязательно ответит на эту молитву.
2: Ну что, наш эфир подошел к концу?
1: Да. Насыщенный.
0: Да, спасибо вам за вашу поддержку, драгоценные, за финансовую поддержку. Очень нуждаемся в ней, как всегда, и в этом месяце тоже. Благословений всем.
1: Хорошего дня.
2: Пока-пока.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио Пилигрим.
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 120. Возвожу свои очи к горам. Бог — надежда моя и защита. Его небо — божественный храм. Благодать его всюду излита. Не воздремлет хранящий меня, и мои не колеблются ноги. В чистоте свое сердце храня, упование мое только в Боге. Он есть сень моя с правой руки, удалит он и страх, и тревогу. Даже звезды, его маяки, мне укажут к жилищу дорогу. Солнце в полдень меня не сразит, ни луна среди сумрака ночи. Он от зла мою душу хранит, постоянно на мне его очи. Среди гор и лесов и пустынь будет он охранять выхождение. Сон в ночи и мое пробуждение на все дни и вовеки. Аминь.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Чили. Все-таки удивительная жизнь на нашей планете. Сколько ее населяют народов, не счесть, и у каждого свои уникальные обычаи, обряды, своя неповторимая культура, язык. Латинская Америка в этом случае не является исключением. Сегодня поговорим о чилийцах, их кухне и традициях. Чилийская кухня главным образом является сочетанием традиционной испанской кухни, чилийской культуры и местных продуктов с более поздними влияниями от других европейских кухонь, в частности, Германии, Италии и Франции, Хорватии, Греции, Палестины и Бельгии. С приходом испанских завоевателей в 1540 году появились некоторые продукты, которые позже стали основными продуктами чилийской кухни. Пшеница, свинина, баранина, мясо птицы и вино. В то время как коренные народы внесли картофель, кукурузу и морепродукты. Одной из главных особенностей чилийской кухни является широкое разнообразие морепродуктов. И не мудрено, береговая линия Чили имеет протяженность более 4000 километров. Кочайюйо – мясистые чилийские водоросли, которые собирают у побережья Чили и используют в традиционной кухне для приготовления различных салатов и рагу. У берегов Чили обитают уникальные виды рыб, моллюсков, мидий, улиток и ракообразных. Основные разновидности рыб – морские языки, тунец, треска, мерлуза, лосось, конгриус, таврида, патагонский клыкач, горбыль, рыба-меч. Куранта – древнейший чилийский метод приготовления пищи, который до сих пор используется на архипелаге Чилуэ. Куранта предполагает приготовление еды в огромной яме с раскаленными камнями. Поверх раскаленных камней укладывают толстый слой больших мидий или других двустворчатых моллюсков, затем большие куски курицы, говядины, свинины, картофель и рыбу. Также туда могут быть добавлены колбаски, картофельные оладьи мелькао и другие ингредиенты. Продукты в яме накрывают мокрыми мешками и сверху засыпают землей примерно на час. Чарки – высушенное на солнце мясо, традиционно готовится из мяса ламы. Тортильо де раскольдо – старинные индейские пресные лепешки, которые выпекаются в костре. Авокадо, которое в Чили называют пальта, здесь очень любят и едят в огромных количествах. Вот ведь забавно. Сначала пробуешь, вроде ничего особенного, а потом понимаешь, что не представляешь жизни без пальты. Авокадо используют для приготовления бутербродов. Отличие чилийского хот-дога – авокадо, помидоры и большое количество майонеза. Это идеальная еда на ходу и любимая уличная закуска в стране. Особое отношение здесь к свадебному застолью. Традиционным кушаньем являются эмпанады – вкуснейшие пирожки с разнообразными начинками, а также большие куски мяса, приготовленного на углях. При всем при этом, свадьба у чилийцев – это самое грандиозное мероприятие в жизни, поэтому его проводят только когда молодым удалось накопить на него довольно много денег. На таких свадьбах музыка звучит до самого утра, а первая брачная ночь молодоженов обычно проходит на танцполе под звуки зажигательного аргентинского танго. Чили – страна религиозная, и большинство людей закрепляют брак в церкви. А вот развестись здесь совсем непросто. Если решение о разводе взаимно, то нужно обратиться в регистрационную палату с соответствующим заявлением, после чего власти дают семье год на примирение, либо на то, чтобы собрать доказательства того, что муж и жена действительно не живут вместе в течение этого года, и через год суд вынесет решение. Если решение не взаимно, то придется ждать и собирать доказательства еще 3 года. Церковь развода не признает вовсе, так как жених и невеста поклялись перед Богом, пока смерть не разлучит нас. На чилийских свадьбах принято дарить подарки, которые молодожены выкладывают на специальном сайте. Гости просто заходят на сайт агентства, вводят код из приглашения и видят список подарков, которые молодые хотели бы получить. Стоит только выбрать подарок из списка на свой вкус и кошелек и добавить текст поздравления, оплатить карточкой, и затем подарок будет доставлен вместе с поздравлением в указанное молодыми время и место. Республика Чили – светская страна, в которой церковь официально отделена от государства. Конституция страны гарантирует свободу совести и отправление религиозных культов, которые не противоречат морали, добрым обычаям и общественному порядку. После объявления независимости Чили в 1810 году католицизм стал государственной религией и оставался таковой до принятия новой конституции 1925 года. Поэтому католическая церковь занимает привилегированное положение в государственных больницах, школах и воинских частях. Официальными праздниками в стране являются Страстная Пятница, День Петра и Павла, праздник Успения Богородицы, День непорочного зачатия Девы Марии, День всех святых, Рождество и Национальный день евангельских церквей. Высшее руководство страны принимает участие в католических, протестантских и иудейских богослужениях. Местных верований придерживается примерно пятая часть индейцев – мапучи, аймара, кичуа и алакалуфов. Сторонники традиционных религий есть такие среди уильча, яганов, атакаменьо и рапануйцев – коренных жителей острова Пасхи. В отдаленных сельских общинах распространены колдовство, шаманизм и народное целительство. В Чили принято здороваться практически со всеми – с консьержем, вне зависимости от того, сколько раз ты сегодня мимо него прошел, с уборщицами, которые приходят убирать лестничные клетки, с соседями, даже если ты их не знаешь, с продавцами в магазинах, и при этом желательно еще и улыбаться. Чилийцы очень вежливые и любят, когда им отвечают взаимной вежливостью. Местные люди очень добрые, открытые, веселые, жизнерадостные, гостеприимные, наивные, всегда готовые помочь, лишенные агрессии, не любящие переживать по пустякам, очень медлительные и большие пофигисты. И вообще Чили – удивительная и интересная страна, и народ тоже удивительный и интересный.
1: Слушайте радио «Пилигрим».
0: И в жару, и даже в зной «Пилигрим» всегда с тобой.
2: Твой голос как мой. Мой голос. Часть меня, мой голос, как твой, и он часть тебя.

Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез.

была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне: «Извлеки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете».

0: сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и вдохни на этих убитых, и они живут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчище.
1: Ай, народ, пришло время твое.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней Палаты Парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. «Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры. Оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир». Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будиджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будиджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

0: не представляет никакой ценности. Я скажу, точно так же мир физический не представляет никакой опасности. Потому что все, что в мире, это похоть плоти, это похоть очей и гордость житейская. Любая вещь, пропитанная похотью, становится идолом, в жертву которому приносится все, даже самое дорогое. Мы читаем такую историю в Ветхом Завете, когда Ахан, которому просто полюбилась синарская одежда, которой он брать права не имел, но он взял и за это заплатил не только жизнью своей собственной, но и жизнью всего своего родства. Понятие одежда и мода имеют разные определения. Одежда – это совокупность предметов, в которые облекается тело человека. А мода – это совокупность вкусов и взглядов, господствующих над другими вкусами и взглядами в определенной общественной среде. Кстати, на недолгое время. Потом эти вкусы и взгляды меняются. Способность среди многих предметов, одежды или стилей музыки выделить некоторые и есть способность духа времени. И за свое пристрастие люди готовы платить втридорога, только потому, что это модно сегодня. Когда апостол Петр учил не украшать себя многоценной одеждой, то есть дорогой одеждой, он, скорее всего, имел в виду одежду модную. Потому что именно такая одежда стоит дороже обычной. Размышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 июня, и наша тема сегодня — служение Святого Духа как Учителя. И наше место Писания — Евангелие от Иоанна 14:26, где Иисус говорит: «Когда Дух Святой придет, Он научит вас всему». Слово «научит» имеет большое значение. Это греческое слово «дидаско», слово, которое изначально использовали, чтобы описать учителя и его отношения с учеником. У него была власть в жизни ученика, и задача ученика была слушать и учиться у своего учителя. И сейчас мы видим, что когда Святой Дух действует в нашей жизни, Он хочет, чтобы у Него была роль обучающего. Святой Дух хочет быть учителем в нашей жизни, а мы должны видеть себя как учеников, и наша задача — слушать, что Он говорит. Это именно то, что имел в виду Иисус. Итак, сегодня я хочу спросить у вас: а вы слушаете Святого Духа? Он является для вас учителем, наставником, как Иисус предопределил для Него? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Хочется песен попроще, хочется жизни полегче, музыки бодрой.

0: А что там Христос всем нам скажет? Жаль, до конца неизвестно.
1: Тихим, скучным вечером, если слушать нечего, слушайте радио «Пилигрим».

Ну-ка еще раз! Поем аллилуйя!

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 12 июня. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Послание к филиппийцам, 2 глава, 3 стих. В послании к филиппийцам апостол Павел показывает чудесный путь, по которому мы должны двигаться в нашей христианской жизни, и что бы мы ни делали для Господа или друг для друга, не должно быть по тщеславию или любопрению, но по смирению и почтению один другого высшим себя. Мы можем, глядя друг на друга, думать о трудности смирения и почитания кого-то, потому что это бьет по нашему самолюбию. Однако нам известно, что Бог возвышает смиренных и дает смиренным благодать. На самом деле очень важно в христианской жизни почитать друг друга высшим себя. Возможно, это унижает нас и может нам не понравиться. Конечно, легко почитать человека более сильного и с положением. Но когда речь идет о ком-то, кто ниже по положению или равен тебе, то становится уже не так легко. Это относится и к семейной жизни. Если бы члены семьи один другого почитали выше себя, было бы здорово. Многие семейные пары сталкиваются с проблемами из-за неумения почитать один другого. То же самое происходит и в обществе. Люди с трудом общаются, потому что каждый себя считает выше другого. Это Божье повеление не имеет отношения к должности или социальному положению, а только лишь к сердцу, чтобы общаться с людьми не с собственной позиции, а с позиции смиренного сердца. И тогда, я уверен, слава Господня будет на нас, и Господь возвысит нас, даст величие и силу. Возлюбленные, давайте сегодня, согласно этому слову, почтим один другого выше себя. Пусть с каждым из нас пребудет Божья благодать и мир. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня. Люди тени, чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю, разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель. Это

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 июня. Обещание, обещание. Неверие или сомнение не смогли поколебать его уверенность в Божьем обещании. Но он был тверд и укреплялся в вере, воздавая хвалу и славу Богу. Послание к Римлянам 4:20. Расширенный перевод Библии. Бог пообещал дать Аврааму наследника. Смотрите Бытие 17:6. Однако проблема была в том, что Авраам и его жена Сара были уже не молодыми, если сказать совсем точно, глубокими стариками. Аврааму было 100 лет, а его жене 90. Так что их детородный возраст был далеко позади. Однако Авраам помнил о словах Бога и не заострял внимание на физической невозможности зачатия ребенка. Он твердо верил обещанию Бога, прославлял его, восхваляя за его обещание, о чем мы читаем в сегодняшнем стихе. У Авраама, с человеческой точки зрения, не было разумных оснований на что-либо надеяться. Трудно вообразить более безнадежную ситуацию, чем у супругов в возрасте 90 с лишним лет, пытающихся зачать ребенка. Тем не менее, Авраам продолжал надеяться и верить в Божьи обещания. Он видел, что все обстоятельства против него, но все равно не сдался, хотя, как утверждает Библия, его тело омертвело, а утроба Сары была бесплодна. Вопреки физической неосуществимости своего желания, Авраам не поддался сомнениям, не поколебался в вере и не поставил под вопрос Божьи обещания. Он был тверд и укреплялся в вере, воздавая хвалу Богу. Если Бог дал вам обещание, и вы до сих пор ждете, когда оно исполнится, ведите себя как Авраам. Помните о том, что сказал вам Бог, и не переставайте восхвалять Его. Божье слово на сегодня. Хвалите Бога, ожидая исполнения того, что Он вам обещал.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеируса Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней палаты парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будеджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будеджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

душа человека – очень интересное явление, и о ней, к счастью, достаточно много сказано в Священном Писании. Прежде всего, когда мы читаем первую главу книги «Бытие», а это первая книга в Библии, мы встречаем подробное описание того, как Бог сотворил человека. И одним из ключевых факторов сотворения человека было Божье решение создать человека по образу и подобию своему. Образ и подобие Божие включают в себя способность к самостоятельному мышлению, чувства, способность творчества, это, безусловно, совесть, которая осуждает человека или оправдывает. Это, конечно же, иметь планы, принимать решения и так далее. Так вот, все вот это и является качествами души. То есть душа в каком-то смысле, она несет в себе образ и подобие Божие. Именно душа. Дальше во второй главе мы читаем, как Бог сотворил человека. Сначала Бог сделал тело, написано «из праха земного», то есть, если современным языком сказать, Бог сотворил тело человека из элементов земной коры, то есть из тех материалов, которые он создал, таблица Менделеева, то есть разные-разные вещества, они составляют из собой тело человека. Ну и вот после того, сказано во второй главе Бытия 7 стих, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой». То есть человек становится душой только после того, когда в его тело вдыхается Божий Дух. Очевидно, в данном месте представляется учение о том, что Бог является автором человеческой души. Бог создает человеческую душу. И человеческая душа, она несет в себе какое-то подобие Божие. Как я уже сказал, что подобие Божие связано с тем, что человек – личность, его душа является личность. Эта личность вечно существует, то есть она не заканчивается с гробовой доской, она не заканчивается тогда, когда тело состарилось и потеряло способность физически функционировать здесь, на земле. Личность человека, она продолжает жить. Вот почему мы встречаем в других местах. Одно из них достаточно конкретно говорит, мы находим это в книге Екклесиаста. Книга Екклесиаста, 12 глава, в 7 стихе, там мы читаем описание процесса, когда человек умирает, что происходит в это время. Книга Екклесиаста, 12 глава, 7 стих, здесь сказано следующее. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть ясно сказано, что вот эта человеческая личность, она не перестает существовать, она не прекращает существование с прекращением существования тела. Дух, который пришел от Бога, он возвращается к Богу. И после этого, конечно же, написано суд. Бог определяет, подводит итог, как человек прожил жизнь. И в соответствии с этим определяется вечная судьба человеческой души. Правда, здесь возникает еще один вопрос. Некоторые говорят, понятно, что душа изначально была сотворена Богом. А вот как появляется каждая душа на свет? Мы знаем, достаточно много знаем о том, как появляется тело, процесс зачатия, процесс развития клеток. Изучен достаточно хорошо медиками сегодня, хотя даже этот процесс содержит в себе очень много тайн. И вот здесь возникает вопрос, душа человека непосредственно Богом дается каждому младенцу в утробе? Или же в этом процессе участвуют родители, отец, мать, которые передают ребенку как бы свою душу? Вот это второе предположение связано с тем, что родители передают детям качества свои, качества характера, не только внешние сходства у детей с родителями, но и качества характера. Мы видим, что некоторые дети в большей степени, некоторые в меньшей степени, но отражают характер своих родителей. И от этого, или это один из аргументов, почему существует такая теория, что родители творят душу, не осознавая этого. Вот как-то процесс Бог запустил так, что в момент соединения клеток вот появляется

0: Это там душа. На мой взгляд, это не совсем точная теория, хотя нам трудно определить, что же точно происходит. На мой взгляд, все-таки каждая душа непосредственно дается Богом. Каждая душа творится Богом непосредственно. Мы не знаем, в какой момент, мы не знаем, или когда две клетки только соединились, или же когда-то в процессе того, как эти клетки развиваются на каком-то этапе. Но мы точно знаем, что в каждом, каждый младенец это уже, каждый младенец в утробе – это уже живая душа. Почему я считаю, что все-таки первая теория, то есть что Бог непосредственно дает душу, сотрудничая с родителями. В этом, кстати, великая привилегия быть отцом и матерью. Отец и мать сотрудничают с Богом в том, что появляются на свет души, люди, которые будут жить вечно. Вот этот текст, который мы прочитали из 12 главы книги Екклесиаста, «Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его», он позволяет нам судить, что так как каждый дух возвратится к Богу, а здесь написано, что каждый дух, который дал его, то есть Бог дает душу каждому человеку, дает это, конечно же, непосредственно, хотя мы и не можем точно сказать, как это происходит.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово третье. Одного чтения этих слов достаточно для очищения всякой гнилости греха. Но будьте снисходительны. Мы очищаем раны, а очищающему раны необходимо употреблять и острые лекарства. Чем долее будете вы внимать этим словам, тем более будет очищаться гной. Как огонь, чем сильнее объемлет золото, тем более истребляет ржавчину. Так и страх, внушаемый этими словами, чем глубже проникает в душу вашу, тем более очистит весь грех невоздержания. Сожжем же его здесь словом учения, чтобы не быть нам в необходимости сжечь его там огнем гиенским. Этот огонь не коснется души, отшедшей отсюда чистотой, но он обымет душу, отшедшую отсюда во грехах. Каждого дела, говорит Писание, огонь испытает, каково оно есть. Будем испытывать самих себя ныне без болезни, чтобы не быть испытанными тогда с болезнью. Что ни говори, скажешь, а закон труден. Что же, Бог повелевает нам невозможное? Нет, говорю я, сомкни уста свои, не обвиняй Господа, это не оправдание, а новый грех хуже прежнего. А то, что у многих грешников есть обычай возводить обвинение на Господа, так послушай. Приступил, получивший 5 талантов, и принес другие 5. Приступил, получивший 2 таланта, и принес другие 2. Приступил, получивший 1 талант, и поскольку не мог принести другого таланта, то вместо таланта принес обвинение. Как? «Я знал тебя, — говорит, — что ты человек жестокий. О, бесстыдный раб! Он не довольствуется грехом, но взносит еще обвинение на господина. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал?» Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 20 по 24. Так и в настоящей жизни все те, которые не делают ничего доброго, усугубляют грехи свои обвинением Господа. Итак, не обвиняй Господа. Он не заповедал невозможного. Хочешь знать, что Он не заповедал невозможного? Многие делают даже больше заповеданного, но они не сделали бы этого при всем своем усердии, если бы заповеданное было невозможно. Господь не заповедал девства, а многие хранят его. Не заповедал нищеты, а многие бросают свое имущество, свидетельствуя делами, что заповеди закона весьма легки. Они не сделали бы больше заповеданного, если бы заповеданное не было легким. Господь не заповедал девства, потому что кто заповедует девство, тот подчиняет человека необходимости закона и против воли его, а кто только советует, тот оставляет слушателя господином своей воли. Посему-то и Павел говорит: «Относительно девства я не имею повеления Господня, отдаю совет». Видишь, не повеление, но совет. Видишь, не заповедь, а внушение. А тут большое различие. Одно дело необходимости, другое дело произволения. «Не повелевай», — говорит, — «чтобы не обременить. Убеждаю и советую, чтобы склонить». Так и Христос не сказал: «Все пребывайте в девстве», потому что если бы Он повелел быть девственниками всем и эту заповедь сделал законом, то и исполнивший ее не получил бы той великой чести, какую получает теперь, и приступивший понес бы самое тяжкое наказание. Видишь, как законодатель щадит нас, как печется о нашем спасении. Разве он не мог дать и эту заповедь и сказать: «Хранящие девство да прославятся, а не хранящие да будут наказаны»? Но через это он обременил бы нашу природу, а он щадит ее. Он поставил девство вне поприща, поставил высшее место борьбы, чтобы и соблюдающие обнаружили величие своей души, и несоблюдающие воспользовались снисхождением владыки. Не дал он также заповеди и о нищете, не просто сказал: «Продай имение твое», но Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. «Пусть это будет в твоей воле. Будь господином своего намерения. Не принуждаю, не обременяю. Нет, исполняющего я венчаю, а не исполняющего не наказываю. Что делается по повелению и долгу, то не заслуживает великой награды. А что по произволению и собственной ревности, то доставляет блистательные венцы. И свидетелем этого представляю Павла. Ибо если я благовествую, — говорит он, — то нечем мне хвалиться. Почему? Потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Видишь, исполняющий предписанное законом не заслуживает великой награды, потому что это необходимая обязанность, а неисполняющий подлежит наказанию и мучению. Горе, говорит мне, если не благовествую. А в рассуждении прочего, что зависит от произволения не так, но что? За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмерно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Там был закон, поэтому Павел не заслуживал великой награды. А это было делом произволения, потому что он получил великую награду.
2: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим». Пилигрим.
3: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
0: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Яков Левин. Сеется семя.
1: Вера. Сильная вера рождается при сильных испытаниях. Если мы посмотрим в духовную область или область временного, мы увидим, что все великие реформы, полезные открытия, духовные пробуждения являются следствием многих трудов, слез, бдений и пролития крови мужей и жен, страдания которых были муками рождения этих достижений. Если созидается храм Божий, то Давиду предстоят многие испытания. Если Евангелие благодати Божьей должно освободиться от преданий иудейских, то жизнь Павла должна протекать в муках рождения.
0: Наша коллекция вечных хитов.

0: Псалом 140. Господь Всевышний, поспеши, услышь волнение души. Тебя я слезно умоляю и ввысь к созвездиям направляю молитву, словно фимиам, что пред лицом Твоим курится, чтобы на рассвете, словно птица, она взлетела к небесам. Хочу уста свои хранить от извинений дел греховных, от слов лукавых и притворных, и от плодов их не вкусить, и принимать все обличения, как данное тобой ученье, как превосходнейший елей, дающий жизнь голове моей. Враги же скрылись за утесы и слушают мои слова, и со злорадством точат косы. Для них я сорная трава, забыв о милости Господней, дробить, чтоб кости в преисподней. Но дни тяжелого гонения пройдут, без всякого сомнения, я снова буду гимны петь. А беззаконные приткнутся и словно звери попадутся в свою расставленную сеть, и в заключение на беду в ров упадут, а я пройду.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруса Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней палаты парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будиджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будиджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

А сегодня, продолжал Чарльз Прайс, мы увидим еще одно чудо, потому что когда ты заговорил ко мне, это одеяло пало на мои плечи опять. Я чувствую его теперь на моих плечах. Бог во всем этом. Я с трудом сделал глоток и некоторое время не мог открывать мои уста, чтобы произнести слово. Прошло 11 лет с тех пор, как я имел подобное переживание, и я не слыхал от других о подобном. Была половина 12-го, когда мы приехали в Довный. Передняя дверь в маленьком 32-местном госпитале уже была закрыта, и мы вынуждены были позвонить. Наконец вышла медсестра. «Я очень рада, что вы приехали», — сказала она. «Флоренс чувствует себя очень плохо». Я попросил разрешения доктору Прайсу войти со мной в комнату больной. Его одели в стерильный халат и маску, затем мы вдвоем вошли в комнату Флоренс. Она лежала в своей кровати в целебных мазях, успокаивающих от боли, почти спрятанная в трубочках и подвесах. Я представил ей Чарльза, и она ответила слабеньким кивком. Доктор Прайс вынул из кармана пузырек с маслом и вылил немножко на свои пальцы. Затем он протянул руку через подвесы вокруг кровати и коснулся концами пальцев лба Флоренс. «Господи Иисусе», — сказал он, — «мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарим Тебя за исцеление сестры». Своим сильным, но нежным голосом он продолжал молиться, но я больше не слышал его слов. Необыкновенная перемена атмосферы в это время произошла в комнате. Казалось, что становилось все более и более тесно. Воздух в комнате становился гуще, и мы как бы стояли в воде. Внезапно Флоренс на своей высокой кровати повернулась. Доктор Прайс быстро оступился, так как большая подвесная стальная гиря качнулась мимо его головы. Флоренс повернулась в одну сторону так далеко, как только позволяли ей стальные провода, затем в другую. Все подвесы в комнате размахивали и вертелись, когда Флоренс качалась в кровати вперед и назад. Я почувствовал, что мне следует остановить ее, так как доктор не раз говорил, что ее раздробленное бедро должно быть неподвижным. Но я не двигался с места, охваченный и оббитый этим пульсирующим воздухом. Из груди Флоренс вырвался глубокий стон, но был ли это стон от боли или стон особых чувств, я не мог сказать. В течение 20 неописуемых минут Флоренс продолжала поворачиваться и метаться в своей проволочной тюрьме. И мы с доктором Прайсом всякий раз старались уклоняться от размахивающих подвесов. Я ожидал каждую минуту медсестру с требованием объяснения, что случилось и что мы делали, так как комната проверялась каждые 10 минут. Но никто не приходил. И как будто мы трое были посланы из потустороннего мира и времени в этот мир, наполненный теплым, всенаполняющим присутствием Бога. И все это так быстро сменилось на обыкновенную больничную комнату. Флоренс тихо лежала на постели. Подвесные гири перестали качаться. Она долгое время смотрела на меня. «Демос», — шептала она, — «Иисус меня исцелил». Я наклонился ближе к ней. «Я знаю», — сказал я. Когда медсестра через несколько минут вошла в комнату, Флоренс спала крепким сном. На следующее утро, после того, как я отвез доктора Прайса домой, в Пасадену, я еще спал, когда позвонил мне доктор Хейвуд. «Придите немедленно, чтобы посмотреть на рентгеновские снимки», — сказал он мне. В рентгеновской комнате была толпа, когда я пришел. На светящуюся ширму было подвешено 8 негативов. Первые 7 показывали раскрошенное и нарушенное левое бедро и впадину. В некоторых местах кость была совсем размята, и костные осколки разбросаны на каждом предыдущем снимке. На 8-м негативе, сделанном в это утро, был виден таз в его нормальном виде. Обе стороны снимка были одинаковы, левое бедро в таком же виде, как и правое. Лишь маленькие черточки, подобные волоскам, показывали, что как будто много лет тому назад кость была поломана. Флоренс пролежала в госпитале еще месяц, пока заживали ожоги на ее спине. В ночь перед выпиской из госпиталя ей снился весьма странный сон, в котором она видела 25 стаканов воды, которые стояли на столе для ее питья. «Я уверена, что это годы, которые назначены мне прожить на земле», сказала она Розе и мне, когда мы на следующий день приехали забрать ее домой. «Я уверена, что Бог дарует мне еще 25 лет на земле служить Ему». Я не знал об этом.

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Не сомневайся в Божьей любви. Бог любит тебя каждый день. Радио «Пилигрим».
1: Я смотрю в небеса и читаю в глазах у неба, что где пьянь.

встречаюсь с самим собою, смешным героем. Есть гармония, есть бардак, но я друг себе, а не враг. И с царем в голове я дружен, он нужен мне, ему я нужен. Вот и ужин готов, есть масло, хлеб и вино. А знаешь что? Я с тобой, ты герой. Нужен ты для мечты, действуй сам. Но подключаясь к небесам, качай, качай. Не

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Всем.
3: Доброе утро.
4: Всем привет.
2: Ну, сегодня вот в такой хорошей компании мы поговорим с вами о двух принципах, или, может быть, даже не то, что принципах, да, а способах, или даже не способах, а вот как это, ну, можно сказать?
3: Отношениях.
2: К благовестию. К
3: благовестию.
2: Благовестию, да. А и здесь в пример неплохо взять Илия и Елисей, два пророка. В один период времени жили. Сталкивались с похожими проблемами. Были очень активные, известные пророки. Им Священное Писание уделяет много внимания. Но, тем не менее, невероятно разные люди.
4: Как вы сказали, стиль у них был абсолютно не похожий.
2: Не хотя то, что стиль. Мне кажется, их состояние было даже одно. Но вот он как будто дух один, дух Божий один.
4: Да, так Елисей же этот выпрашивал у Илии, пусть дух, который на тебе, сойдет на меня.
3: Вдвое.
4: И получил его. Вдвойне. Да, вдвойне и получил вдвойне. Его. Казалось бы, он должен был быть Ильей X2, а стал не Ильей X2, а стал пророком Елисей.
2: А, да, да. Но что любопытно, пророк Илия, он как будто в Израиле популярнее, чем Елисей. Вот у меня такое создается впечатление. Даже апостолы. Помните, когда они пришли к селению Самарийскому, их прогнали оттуда, они предложили Христу, а давай мы сведем огонь с неба. Вот и попалим это селение, ну, как Илия как когда-то Илья. Сделал. Да, то есть вот Илия, это, вот это да, вот это сила. А Елисей как будто не вполне раскрывается вот для того человека, для тех людей. До Христа он как будто не сильно понятен.
3: Ну, да, я думаю, что Илья, он такой более на понятном языке для них разговаривал на то время.
4: На языке убийств, на языке такой жестокости определенной. Ну,
3: силы.
4: Но...
3: Это сила? Это
2: он
3: проявление?
2: Же не действовал, он же не действовал подло.
4: Я
2: он
4: понимаю,
2: же не действовал
4: да.
2: сверху, где-то как снайпер.
4: Но вокруг него было много смертей.
3: Ну, вот как раз, знаете, такого Бога, который карающий где-то, который определенный страх даже сводит на людей для того, чтобы они не делали греха. Ну, то есть есть же такие понимания, что вот кого-то наказали для того, чтобы тот посмотрел и больше не делал, потому что увидел, как все происходит. Наверное, не знаю, там в больших семьях рассказывали тоже, что уже последующие, они меньше хулиганят, чем предыдущие. Не знаю, насколько
2: потому
3: это
2: что
3: правда.
2: Потому что смотрят, как старших наказывают.
3: Может, это не та теория, не знаю, надо спросить у тех, кто в больших семьях. Да.
2: Ну, я тебе скажу, достаточно трех детей, когда третий видит, ну, как со старшими, строго говорят родители, он как-то смекает быстрее.
3: Да, даже бывает, да, там какие-то ролики, да, когда кого-то этот кошечку учат, сначала кого-то поколоть, а та кошечка смотрит, да, потом она уже не-не-не, или собачка, там, и такой эффект такой именно более животный, так скажем.
4: На моих братьях и сестрах это не сработало, я вам так скажу. Там чем дальше, тем хуже было.
3: Не, ну, в принципе, рабочая схема, если у человека, ну, здоровый страх имеется, ну, да, целостный достаточно, чтобы понять.
2: Ну, я скажу так, мы, в принципе, почему больше уважаем Илью? Потому что мы сами сталкиваемся с конфликтами, и не раз. И когда тебя возмущает что-то очень сильно, и ты справедливо считаешь, что тебя там обидели, обделили или прочее, вот, ну, хочется, чтобы какой-то суд произошел божественный. Хочется, чтобы что-то такое грянуло, было восстановлено. Бог судящий здесь, чтобы вот что-то произошло. И поэтому вот дух Илии, он, ну, наверное, так притягателен. Вот мы нередко пытаемся им исполниться. и двигаться в том же самом ключе.
4: Но нам бы не хотелось быть как Илья на самом деле. Ну, мне кажется, что никто не хотел бы жить как Илья, переживать все то, что переживал Илья.
2: Да ты знаешь, некоторые люди, они согласны и на такой путь. Просто он очень романтичный. Этот путь.
4: Драматичный.
2: Драматичный, да, безусловно. Мы любим драму, это да. Но вот Илья, который идет и противопоставляет себя всем. И с ним же сила Божия.
3: Вот я же говорил про силу. Это же как раз таки притягивает, потому что Бог...
2: Сила грубая. Потрясает. Сила такая, которая бьет в лицо. Сила, которая... может посмеяться над своим оппонентом, и причем так бесстрашно посмеяться.
4: Слушайте, но эта же сила, она же не принадлежала Илье. И если, например, человек обретает такую силу, он действует в рамках воли Божьей. А люди, когда думают о такой силе, они почему-то считают, что эта сила будет принадлежать им, что не Бог будет вершить через них суд, а что они сами будут иметь силу наказывать и решать, где справедливость, а где нет.
2: Ну вот смотрите, но сила тогда, но характер. Характер-то остается у человека, его характер. И это характер такого человека-бойца, человека, который идет до конца, человек, который бесстрашен. Ну, вы вспомните хотя бы Илью, который бежал, не один, наверное, километр за повозкой, или даже впереди повозки царя. Это был марш победителя. Это был такой вот, вояж по Израилю. Вот он бежит от селения к селению, впереди за ним царь. Ну, что это? Как это выглядело для всех людей? Ну, представьте себе, вот он, пророк.
4: Меня удивляли эти перформансы в Библии. То есть он просто ни с того ни с сего подпоясался, сошел на него Дух Господень, как там написано, и он побежал. И он бежал, куда они там ехали? До самой какого-то города там написано. Они бежали, это он несколько дней бежал без остановки.
2: Ну, нет, не думаю. Все-таки территория не сильно большая, и большинство расстояний преодолевается легко за день.
4: Вот и вопрос, зачем?
2: Бежал?
4: Да, зачем? Это, вот вы сказали, марш был?
2: Я думаю, это триумф победителя. Это, как бы так сказать, это для того, чтобы не упустить момент. Вот не должно солнце зайти, чтобы там в течение ночи царь о чем-то передумал. Нужно было... ковать железо, пока оно горячо. Вот Илья всегда так делал. Он действовал сразу. Он действовал сразу и масштабно порой. Вот в ситуациях, когда нужно было ждать, у него случалась депрессия.
3: Точно, да. Так он радикально всегда.
2: То есть для него ожидание – это очень тяжелое состояние. А вот действие. Вот здесь он был бесстрашен. И там, где нужно было противопоставить себя всем, он делал это с легкостью. Илья такой человек, да.
3: Ярко выраженный доминант такой, да? Если можно выразиться.
2: Но вы обратите внимание, не просто же так Бог его выбирает, ведь не было это так, что он захотел и сделался пророком. Нет, Бог его выбирает, он внезапно появляется.
4: Внезапно появляется в повествовании?
2: Да, или? И сразу говорить начинает, и сразу начинает обличать.
4: А в какой момент он появляется?
2: Ну, если мы откроем как раз конец Третьего Царства, выходит и Илья, а вот откуда он там был происхождением, и начинает просто говорить. Начинает обличать Израиль, начинает, в общем-то, укорять их во всех их грехах и грозить судами Божьими.
3: Нет какого-то повествования, как, например, там, с Самуилом, да?
2: С Самуилом, как все с ним. С Давидом, да даже с этим же Елисеем.
3: Ну да.
2: То есть мы видим, вот он человек, который уже устал от всего того, что творится и происходит, и на которого сходит Дух Божий. И он идет бесстрашно, начинает обличать. А потом молится, и дождя не стало. Вот, собственно, как он приходит. Он приходит внезапно. И, кстати, в этом смысле Илья как раз прообраз тех пророков, и будущего пророков, которые, вот, о которых говорится и в Откровении, два светильника, которые появляются внезапно и начинают творить Божьи суды. Это, ну, довольно такой серьезный путь. Такой жесткий, резкий. Ну, смотрите, он привлекателен. Вот хотя бы когда пандемия была, немало было роликов, люди в плаще, вот как раз по типу Ильи, ходят по пустым городам и улицам. И
4: их ловит полиция? И их ловит полиция?
2: Ну, может, кого-то и ловят. Нет, они ходят и проповедуют.
4: А
2: и
4: кому они кричат, проповедуют?
2: Ну, людям, которые сидят дома, кричат о судах Господних. Ну, вот народ сидит дома, и кто-то выходит на пустую площадь где-нибудь или на пустую улицу. Звук-то разносится далеко, и вот он.
3: Как вы... Покайтесь и веруйте в Евангелие.
4: Как вы относитесь к этому? Ну, то есть, если человек во время пандемии, когда и так все напряжены, будет ходить по улицам и кричать, скоро мы все...
2: Неправильный вопрос, Аля. Вот если вы вдруг получите ту же самую силу, как и Илья, как бы вы к этому отнеслись?
4: Вы думаете, что эти люди получили силу Ильи?
2: Я не знаю, что эти люди получили. Может быть и нет. Я говорю о том, что путь Ильи, он привлекателен.
4: Нет, он не привлекательный. Я бы не хотела быть как Илья. Ну, это ты, жесть полнейшая.
3: Ты не доминант, во-первых, да? Давай с этого начнем. Нет, есть люди, которые, особенно, мне кажется, это мужчинам свойственно, которые бы вышли и
2: говорили. Да, я вам скажу, и женщинам тоже это свойственно.
3: Есть, да? Есть женщины.
4: Просто мне кажется, что путь Ильи — это не путь человека, который там всех... кромсал, крушил, был таким крутым, а путь человека, который всю жизнь, ну, Богу отдал, он не просто получил силу, она с него свалилась, это же у него было какое-то просто невероятное посвящение, и он от всего отказался ради этого. Я не думаю, что много людей на это согласятся. И это же определенные лишения, он постоянно убегал, его постоянно искали, постоянно пытались убить, он жил в пустыне, в обносках ходил. Ну, в общем...
2: Но этот... Это, ну как, я не знаю, все, я тоже привык уже к современным словам. Вайб такой, да, наверное?
4: Вайб такой.
2: Ну вот он так живет. Это такой стиль. Он противопоставляет себя всему миру. И это от Бога для него было. Вот обратите
4: внимание.
2: Для него,
4: да, но для других людей. Я такой один.
2: Но для других людей сам Илья. Вот слушайте его. Вы по-другому не слышите.
3: Да, да, вот я тоже хотел.
2: Вы по-другому не слышите. И вот вам Илья. Смотрите, Илья приходит перед Елисеем. Он предтеча. Елисей другой. Вот абсолютно другой. Причем помазание, как мы говорим, тоже, только вдвойне. Но действует это помазание совершенно по-иному. И тоже, да, Елисей жертвенный. И тоже, да, Елисей... деятельный, и тоже, да, Елисей смелый человек, невероятно смелый человек. Но если мы посмотрим, то те чудеса, которые он творит, они сильно отличаются от того, что делал Илья. А те действия, которые происходят в результате деятельности пророка Елисея, они в корне отличаются от того, что делал Илья. Но результат – народ приближается к Богу. И причем во времена Елисея народ приближается к Богу гораздо больше, чем во времена Ильи. Хотя суды во времена Ильи, глянь, какие мощные. На горе Кармил убито такое количество пророков, лжепророков. Ну, это просто, казалось бы, победа, все.
3: Один и тот же Бог действует. И где-то строго взыскивающе, а где-то уже и любя. То есть вот сейчас же есть люди, которые говорят, что Ветхий Завет уже не для нас. Уже сейчас мы в новом, уже сплошная любовь. Вот, то есть Бог, он такой, ну, стал добрым. Так теперь с Новым Заветом. Но это же не так. То есть Бог один и тот же, и характер у него остался просто тот же. Просто вот эти его проявления, его характера, то есть в строгости, с одной стороны, в справедливости, другой со стороны, с милостью уже и, ну, благодатью где-то даже.
2: А может быть просто, скажем так, помазание Елисея в Новом Завете, вот этот дух, который новозаветний дух, помните, как Иисус, он же апостолам говорит, разве не знаете, какого вы духа? И они задаются вопросом, а каким, какого мы духа? Разве Илья не в Духе Божьем действовал? В Духе Божьем действовал. Но Христос на себя обращает внимание. Ваш дух — это дух Христов. А дух Христов — это больше, чем дух Иоанна Крестителя. Это больше, чем дух Ильи. Это больше. Это совершенно иное действие. То есть наличие, новозаветнее помазание — это помазание выше, чем помазание Ветхого Завета Ильи. А оно проявляется в любви.
3: Это как бы следующая ступень. Если можно так сказать, да?
2: А больше, мы хотим спуститься вниз, мы хотим спуститься в гнев, чтобы видеть больше гнева. И это как раз то, на что провоцировали Христа фарисеи, ведь они ждали от него знамения какого? Не того знамения, что вот с неба манна выпадет и все наедятся. Нет, они ждали, что с неба молния грохнет, и все грешники, с их точки зрения, да, они попадают замертво. Вот какого знамения они хотят. То есть они хотят вот такого действия. Это их впечатляет. Но обратите внимание, впечатлять-то впечатляет, а менять-то не меняет. Бог говорит такие слова через пророка. «Во что вас бить еще?» Ну куда вас бить? Ну сколько уже можно вас бить?

0: показал, как там пути, да, там, и дела. Не, народу дела, а Моисею пути. Бог показал свои. То есть вот этот момент, когда ты уже знаешь, начинаешь понимать, почему именно так. Не потому, что тебе сказали, это нельзя, и все. И это вот только это запрет, и если ты не сделаешь, то
1: все, знаете, наказание. А я когда в армии служил, и первые месяцы службы, ты попадаешься везде. Ты все время что-то делаешь не так. Ты все время... Тебе кажется, что все за тобой следит. Ты только расстегнул вот эту пуговичку вверху, и тут же ты попался, и тебе выговор там или еще что-нибудь. Ты только там ремень расслабил, и тут же тебя заметили. И это приводит тебя на самом деле в какое-то такое стрессовое состояние, жутковатое, когда ты не знаешь, где, что, чего можно. Но проходит время. И вот что интересно, ты в это время наблюдаешь за солдатами-старослужащими, а они, такое ощущение, всегда ходят расстегнутые, всегда ходят расслабленные, никогда не напрягаются. Но, тем не менее, никогда не попадаются. А потом ты сам становишься таким. Ты просто начинаешь понимать, где тебе нужно оказаться, в каком месте, в какое время, в какую секунду бравым солдатам, а в какое вот этим расслабленным олухом, который вот делает, что хочет. И вот мне кажется, это как раз издержки вот такого жесткой дисциплины, которая вот она производит впечатление, да, она. Но люди очень быстро к ней адаптируются. Быстро адаптируются к этим ударам. Быстро понимают, как себя вести, но лучше от этого не становится.
0: Не меняется суть.
1: Не меняется суть. Да ты просто учишься в наказаниях, в постоянных. Ты просто учишься...
0: Не попадаться.
1: Не попадаться, да.
0: Все просто.
1: И все. И
2: это инструкция, скажу, Юрий Анатольевич.
1: Вы знаете, а по этой инструкции немало христиан живут. Они думают, я не попался. Вот Бог меня не наказал, я не попался. Где нужно, где нужно? Вы знаете, я разговариваю с людьми, и я, например, с некоторыми людьми разговариваю, беседую, и понимаю, что вот он мне говорит не те слова, которые говорит другому, потому что считает меня служителем. А он со мной по одному разговаривает. С теми людьми, которых служителями не считает, он разговаривает по-другому.
0: Слушайте, так получается, именно этот закон привел фарисеев к лицемерию, получается. То есть, ну, если так вот посмотреть, если Ветхий Завет, то есть у них были эти правила, но в конечном итоге, вот как раз то, что сейчас Юрий Анатольевич говорит, они просто приспособились жить, а Богу это не нравится. Он говорит, вы меня устами чтите, говорите мне все правильно, а сердца ваши далеко, то есть нет вот этого близости.
1: Слушайте, но были цари, когда Израиль жил очень хорошо, еще во времена Исаии, вот после Езекии, даже во времена Езекии, когда были, вот, когда были отбиты атаки ассирийцев, в Израиле, ну, не в Израиле, а в Иудее, началось время очень таких хороших дней, благоденствия. И Бог через Исаию того же говорит, беззаконие и празднование. Ну что вы делаете? Ну беззаконие, праздники потрясающие. Мощные, там, можно сказать, конференции или что там еще, да? А в чем выражается беззаконие? А беззаконие выражается в то, что отношение друг к другу, ну, отвратительное. То есть есть унижение бедных людей, есть грех, который просто прячется, есть, ну, каких-то таких немало действий, когда люди, ну, пренебрегают Богом, пренебрегают Его заповедью. Но, тем не менее, зато им есть что показать. Посмотрите, вот как мы живем. Все это печально заканчивается в итоге. А приходят другие враги и захватывают уже и Иудею. Вот пророк Илия, это ведь на самом деле не лучший путь пророка Божьего. Не лучший путь. Вот Елисей лучший, а Илия не лучший путь.
2: Вы имеете в виду не лучший по тому, как он действовал, или по тому, какой путь он в итоге?

0: итоге прошел? То есть по его отношению к благовестию, да, или по результатам?
1: Да по всему. Ну, смотрите, Илья — это, ну, с врачебным термином, это скальпель. Вот к нему идут, к хирургу идут, да, или хирурга посылают, тогда, когда вариантов других не остается. Надо ампутировать. Вот она опухоль, вот она там гангрена там, или еще что-то. Ну, по-другому нельзя, там аппендицит, в конце концов, что-то может внутри взорваться. Но если у вас насморк, там, или ветрянка, или еще что-то, там вирусное какое-то заболевание, вы же не идете к хирургу. Достань свой скальпель, вырежи мне вирус. Как его вырезать?
2: Ну, смотрите, Илья же еще все-таки жил в такое время, если посмотреть на царей, которые были. Там вот даже не представляю, как бы там Елисей действовал. То есть там да, диалогов-то и, ну, как бы и не предвиделось с царями.
1: Ну,
2: там обличение уже, там настолько
1: был,
2: все
1: народ был болен, да.
2: Жутко.
1: Там нужна была хирургия, и поэтому был нужен Илья. Но дай бог, чтобы в нашей жизни нам хирург не понадобился. А если и понадобился, то в какие-то отдельные ситуации, когда по-другому действовать нельзя. А так, ну, дайте нам таблетку, и чтобы кто-то рядом просто посидел за руку, подержал, когда нам плохо.
2: Ну, это тот вопрос, который, знаете, наказывает ли Бог людей там. И все-то одни там сейчас разделились. Некоторые христиане говорят, что не наказывает, другие говорят, наказывает. А я говорю так, говорю, послушных детей никто вообще не наказывает, если они послушные. Но если уже отдаляются люди, то уже, конечно, способы более радикальные, как у родителей, так, наверное, и у Бога, для того, чтобы приблизить людей, детей своих, куда, ну, куда бы они ни пошли, но вот если даже брать, как мы вот в школе еще, да, там вот дети, которые непослушные, там, но родители более жесткий подход. Те, которые послушные, все быстро понимали. Помню, ну, как, кого наказывали, кого не наказывали, да. То есть я пришел, двойки всем выставили, я пришел, этот, да, родителям сразу сказал, что выставили всем, они сказали, ничего страшного, и отправили меня отдыхать, так скажем, делать уроки. А другой пришел, ему старший брат говорит, давай, говорит, сотрем эту двойку. Он, ну, более опытный человек, так скажем, в этом деле. Стерли двойку. Вот он, родители его не поругали, потому что не узнали эту информацию. Раньше ж не было электронных дневников, только такие. А потом, ну, учительница увидела, что двойки нет, она же всем выставила. Она все поняла, но она ему полдневника разрисовала красным. Вот, досталось ему больше. И родители вызвали. Так что когда... Да, вот тоже вот эти вот методы, они в зависимости от того, насколько сейчас, я понимаю, вот ситуация, да, о чем мы говорили. Если она настолько тяжелая, что там уже только радикально надо для того, чтобы какую-то, как один брат говорит, непослушку выбить, вот для того, чтобы больше это не повторялось, и более глубоко уже, да, эта болезнь зашла, непослушание, то там, может, вот такие способы, они, ну, будут даже вот те мягкие, они, может, могут и не сработать. Мы тоже из примеров, ну, знаете, когда-то ребята выходят, играют в хоккей, и мы там выходили, и вот у меня, ну, мы там были за старших, а там были два помладших, которые... И вот я возьму себе, возьму, там один парнишка был, он не очень играл. И главное, я ему все объяснял, так, ну, все спокойно. Он никак у него не получалось играть. А потом он перешел в другую команду, а там паренек пожестче, он его подзатыльник шарах, и все, он, значит, заиграл. Вот я думаю, я ему столько объяснял, как держать, как бить, если он никак. А тот ему быстро объяснил на своем языке.
0: Подход
2: нашел, да. Бывает, что, наверное, и так.
1: Ну, так тогда возникает вопрос, и какое же благовестие нам надо? То, которое у Ильи, или то, которое у Елисея. Мы, смотрите, мы опять приходим к тому, что благовестие Ильи нам кажется более эффективным.
0: Но мы хотим сами благовествовать, как Илья, а чтобы нам благовествовали, как Елисей благовествовал.
1: Ага, ну, или, да,
0: я бы не хотела слушать проповеди.
2: Все зависит от степени упорства, ну, тому, кого мы проповедуем,
0: ну,
2: по
0: да,
2: всей видимости. Нет, хотя, ну, подход вот любви и... Он, я думаю, универсален в этом случае. То есть человек пренебрегает, он сам потом наказывается. То есть помните, как Иисус говорит, что, ну, говорит, не я буду судить вас, а слово. Говорит, я не сужу вас. То есть он пришел говорить уже о Божьей любви, о Божьей благодати. Вот. Ну, а в отношениях, ну, там, с людьми жесткость, я думаю, что это все равно, когда мы проповедуем, то есть, ну, как называется, по духу, да? Когда ты понимаешь, как именно здесь. Хотя вот если взять того же Дэвида Вилкерсона, да, который проповедовал, таким бандам, казалось бы, им как раз пожестче надо.
1: Ну, а ты знаешь, бывает же и пожестче. Я вспоминаю историю, слышал такую, а проповедник финский, Нила Юлилайна, это тот, который, можно сказать, пробудил всю Финляндию, пятидесятническое движение такое сильное, и в одном, на одном уличном богослужении, на какую-то вышку там, ну, так, чтобы где-то она возвышается на десяток метров, залезли два сатаниста.
2: Ух ты.
1: И начали кричать громко: «Нила, мы с тобой будем прославлять твоего Бога сегодня». Он говорит: «Если я проповедую живого Бога, вы оттуда свалитесь сейчас». И, как рассказывает история, что-то там сломалось, и она обрушилась. Эта конструкция. Не упали. Ну, как бы не разбились там насмерть, но убрались, и, в общем-то, стыдно им стало. Вот, я не знаю. Может быть, вот как во вчерашней новости про двух парнишек, которые лазили на купол Исаакиевского собора. Почему они пошли каяться к батюшкам? Потому что один из них разбился. Третий.
2: Да, и двое поняли.
1: А и двое вдруг все поняли. Так дело в том, что мы даже те христиане, которые как будто понимаем, что хорошо, что плохо, и стараемся делать хорошо, иногда ждем, чтобы пнул нас Господь, чтобы пришел какой-нибудь пророк, обличил нас, и тогда мы встали, эх, хорошо, как, знаете, как водой, облили нас холодно, теперь встали, точно пошли.
2: Но это вот все равно, мне кажется, от характера зависит. То есть ты от того, насколько ты вот Бога жаждешь слышать и идти по тому пути, который Он для тебя предназначил. То есть бывают люди, они даже, ну вот я увидел в христианстве, у них есть своя программа, они хотят вот так вот жить. Вот это для них правильно и вот, ну, лучше. И они так и живут. И потом, когда им Бог начинает там их поворачивать, это, они могут где-то упираться, идти, начинаются какие-то скорби, проблемы, и они, ну, как бы, хорошо, если это их сворачивает. Ну, то есть они вдруг начинают: о, Господи, оказывается, у тебя там что-то другое, надо как бы тут поостановиться и посмотреть, может, я не туда иду, или что-то не так делаю, или у тебя другие планы, или мне надо что-то поменять. Ну, такие, ну, это такие потрясения. Хотя у нас, ну, как бы к этому, мне кажется, так относятся, ну, никогда сильно это не связывают именно с тем, что Бог так может поступать, так наказать. Почему-то так сложилось. Даже за твое упорное поведение вроде считается, что Бог все равно любит тебя и отпустит, как блудного сына, в принципе.
1: Да, ну вот мы сегодня такие. Мы больше, конечно, мягкие, домашние, да, и да, вот да, верим, да, в теплую божественную руку.
2: Да.
1: Блок новостей давайте.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Да, друзья, поздравляем всех с Днем России. Большой праздник, люди отдыхают в выходной. Прекрасно. Ну вот смотрите, как раз из новостей отсюда оттолкнемся. На конференции, азиатской конференции служителей, речь зашла о том, что мы много тратим время на евангелизацию, но мало на ученичество. Не напоминает ли это как раз жизнь Илии и Елисея? Вот Илия, он евангелист. Да, он жесткий такой, вот он с чудесами. Он говорит о суде Божьем. Но он одиночка. Никого после себя он не оставляет.
0: Как будто до него не было таких людей, и после него никогда не было таких пророков. И как будто и не должно было быть. Вы же сами сказали, что Илья — это человек, которому в последний момент прибегают, когда уже ничего больше не помогает. Что это скальпель. А народу разве нужен всегда скальпель? У него как будто и не должно было быть учеников. Да. Чему бы он их научил?
1: Ну, вот вопрос, да, чему бы он их научил. Но, тем не менее, он, судя по всему, и не стремился к этому. обратите внимание, он подчеркивает свое одиночество. Mm-hmm. Он говорит, пред Богом накормили, я один остался, нет никого, мои души ищут. Господи, что ж такое? Вот сколько побед совершилось, и 3 года дождя не было, и вот эти лжепророки все побиты. А тем не менее, не видно что-то, что-то поменялось в корне.
2: Да, а люди-то были. Он говорит, еще 7 тысяч, да?
1: А Бог ему говорит, что я соблюл себе 7 тысяч человек, не преклонившим колено перед Ваалом. То есть Бог соблюл, но Илия их не видит. Илия не видит вообще никого, кто мог бы стать рядом с ним. Пока Бог ему там же накормили, не говорит, а пойди и Елисея, сына Сафатова, помажь в пророки.
2: Если бы не сказал.
1: А если бы не сказал, он так и умер, там накормили, наверное, еще. Сказал, забери меня, Господи, все равно мои души ищут.
0: А можно небольшой вопрос? Он не про Илью, вот как раз про эти 7 тысяч человек. Там дальше по повествованию говорится, что царь решил собрать войско Ахав, и он собрал всех израильтян на битву, по-моему, с царем Самарским, если я не ошибаюсь. И он посчитал их, и всех израильтян. Сирийским, да. И он посчитал всех израильтян, и их было 7 тысяч человек. Откуда из этих 7 тысяч человек, получается, это все те, которых Бог приготовил для Ильи, или что это за 7 тысяч человек?
1: Цифра тебя смутила, Аль.
0: Ну почему?
1: Там он говорит, 7 тысяч, тут 7 тысяч.
0: Ну, то есть это те же самые люди, он говорит, я из Израиля тебе приготовил 7 тысяч. И Ахав пересчитывает всех израильтян, и их всего 7 тысяч.
1: Да
0: откуда
1: нет,
0: там
1: я
0: еще
1: думаю,
0: 7
1: что там, во-первых, совсем не то число, и то войско, которое собирал Ахав, возможно, было таким оперативным войском, но это не те самые пророки, не те самые люди, которых Бог, скажем так, сохранил для себя, которые не преклонили колено перед Ваалом. Нет, это просто, скажем так, на мой взгляд, это некое число. Вот некое число, которое не говорит о точности, а говорит, наверное, о какой-то полноте. Вот во всяком случае, когда Бог говорит, я сохранил 7 тысяч человек, Илье должно это было прозвучать как достаточное количество. Что там у Ахава? Возможно, это тоже было как достаточное количество, он собрал на войну. Почему вот в данном случае не так подробно, как, например, в книге чисел? Ну, потому что, наверное, так летописец это попытался описать. Вот, поэтому в истории с Ильей, вот что важно подчеркнуть, Илья не видел ученика рядом с собой. Он был сам себе евангелист. Угу. Он проповедовал Божий суд, он проповедовал чистоту поклонения, то есть он вот к Слову Божьему людей привлекал, он Слово Божие знал, хорошо знал, но кого-то учить он не учил. И даже когда Бог говорит ему, помажь Елисея, да, в пророке вместо тебя, как он это делает, Илья? Он идет и бросает в сторону Елисея плащ. Ну, вот как будто небрежно это он делает. Вот, как будто это не самое любимое поручение, которое дал ему Бог. Вот кого-то сделать еще тут учениками. Кого? Ну нет, никого. Кого тут еще сделать можно? Я уже ходил по Израилю. Никого тут нет. Никого. Все заняты. Поэтому, ну, Елисей, где он живет? Вот там живет. Ага, ну ладно, где он там? На пашне пашет. Ну хорошо, ладно, пройду мимо. И он идет, бросает в его сторону плащ. Ну, посмотреть, что будет. А тот подбирает плащ и говорит, подожди, господин мой. Угу. Я пойду за тобой, позволь вот только привести в порядок какие-то дела. И тот сел, ждет. А этот сломал плуг, убил волов, зажарил мясо, устроил праздник.
0: А, то есть себе мосты все сжег. Убил волов, на которых он пахал.
1: Ну, отчасти, да. Но и он почтил пророка.
2: Ну да, но это он пахал, похоже, там семья-то была, ну,
1: земледельцы.
2: Достаточно, земледельцы. Да, богатая, да.
1: Я думаю, что он не все отдал, что у них было, но он почтил пророка таким образом и пошел за ним, и стал его учеником.
0: Ну, тут комментарии оставили. Важно понимать, что Бог сказал Ильи об Елисее. Это не желание человека, а вот Елисею мы не видим, чтобы Бог говорил. Призвание и дар пророка невозможно воспитать, это дар от Бога.
1: Mm-hmm. соглашусь. И тем не менее, смотрите, в Новом Завете апостол Павел говорит, что все можете пророчествовать. То есть пророческие духи послушны пророкам. Свидетельство Иисусова есть дух пророческий. То есть мы видим, что новозаветнее помазание, оно включает в себя и пророческий дар в том числе. То есть действия христианина помазанного, ну, скажем так, пусть это слово у кого-то может вызывать раздражение, это пророческое действие, будь то поклонение, будь то проповедь, будь то еще что-то. То есть дух пророческий, он присутствует в Новом Завете очень сильно, гораздо больше, чем в Ветхом.
0: Интересно, а тут комментатор этот же добавляет, Андрей нам пишет, я как миссионер знаю, что миссионеров нельзя воспитать, если нет у них призвания от Бога. Это какое-то особенное призвание, отличное от того, что новозаветнее помазание предлагает?
1: И тем не менее, благовестие и проповедь Евангелия, свидетельство ближнему должно быть в жизни каждого. Тогда... Так или иначе мы свидетельствуем. Я понимаю, что не все поедут в далекую миссию, и для этого нужно призвание от Бога. Здесь Олег Юрьевич лучше скажет. Но тем не менее, мы видим, что у нас в церкви сегодня не поделено служение на одиночек. Не поделено. Вот я и никого, кроме меня. Я один евангелист. Я один пророк.
2: Я один миссионер.
1: Я один миссионер. И никого научить невозможно, потому что никого нет способного. Иногда такое бывает в церкви. Бывают вот лидеры прославления. Мне тоже какое-то время казалось, молодому лидеру прославления, что никому нельзя доверить это место. Я один особенный, да, вот и только я. А потом был вразумлен, что не один я.
2: Ты велик, ты прекрасен, я прекрасен и велик.
1: Нет, не так, нет? Наверное, нет. А скорее всего, знаете, вот есть ноша, которую другие, наверное, не способны нести. Mm-hmm. Нет, способны. И готовы ли мы пожертвовать собою не только, скажем так, на алтаре яркого служения, но и на алтаре учения? Вот это хороший вопрос. Ведь как раз чем отличается Елисей от Илии? Елисей набирает учеников тут же. Когда Илия возносится, Елисей набирает учеников.
0: А у Елисея в его пророческой практике были моменты, когда он именно благовествовал? Потому что у Ильи мы этого не видим. Илия приходит, пророчество говорит, или делает
1: Смотрите,
0: что-то
1: конкретное? Смотрите, мы приводим их в пример и называем сегодняшнюю нашу передачу «Благовестие Ильи», «Благовестие Елисея», потому что берем их для сравнения. Но благовестие и того, и другого в корне отличается от новозаветнего благовестия. Но принципы мы видим и действуют и сегодня в той или иной мере. То есть мы в нашем благовестии, в нашем, оно не то, которое в Ветхом Завете было, мы по какому принципу живем и существуем? То есть я сам выбираю, как мне служить Богу, и не хочу как-то... Мне проще обличать других людей, мне проще находить в них недостатки, мне проще в церкви видеть недостатки и ходить, как, знаете, такое... Про одного человека в церкви говорили с насмешкой: «Недремлющее око церкви». Он входил и всех обличал, понимаете? Вот еще он в очках такой, вот глаз подымет один там и начинает говорить. Нигде никому не помогает, но зато всех обличает.
2: Удобная позиция, кстати, да.
1: Удобная это, позиция. Да, очень. Ты знаешь, и она очень, как вот Аля говорит, драматическая, потому что люди недовольны. Они тоже начинают говорить: что ты делаешь там? И начинают его прогонять. А он говорит: меня гонят за правду. И начинается вот такой конфликт возникает.
2: Пророк.
1: Да, и другое дело, когда кто-то вот уже совершенно в ином духе начинает служить людям, начинает учить людей. Да, не все станут миссионерами, не все станут пророками, не все станут проповедниками, но мы все должны разбираться в Евангелии. У Елисея были ученики. Был неудачный пример. Даже близкий ученик Гиезий оказался неудачным учеником. Жадным, вот между тем, он много видел чудес в своей жизни, но жадность все равно оказалась больше. Захотелось вот разбогатеть. Да, неудача. И эта неудача может кого-то отталкивать. Ну, что я буду с этими людьми возиться, а они все равно возьмут и уйдут, когда им станет удобно. И это останавливает порой. Вот. Но Елисея не останавливало. Обратите внимание, многие его чудеса, они в бытовой среде происходят. Не на площади, не на горе, не сверху откуда-то голосом. А вот они строят дом, и он строит дом вместе со своими учениками.
2: Топором.
1: Топор там падает. Ну вот они вместе варят похлебку, что-то бросили в нее не то, там тошнит их после этого. А он тоже бросает туда.
2: С народом, можно что-то сказать. Да, да,
1: вот он все время здесь, Елисей все время здесь. Много похожего с Ильей, но гораздо больше такого вот, ну, как бы мы сказали, человеческого, простого. Оно вот... вот
2: оно вот сирийцы такое. Хотя бы, вот этот момент.
1: О, это милость, вообще история.
2: Милость, да, милость была явлена. То есть, если Илья, там, можно сказать, ну, если не своих, то, ну, полил, да.
1: Илья бы пожег, наверное, да. Если он своих жег, что бы он сделал с чужими, понимаете?
2: Да, да, да, вот этот момент, прям он радикально отличается. Вот он прям показывает, вот если один подход показать, и второй подход, и еще взять, ослепить, привести, накормить, отпустить, и говорит, больше никогда не приходили. То есть, и, ну...
1: Ну, вот представьте себе, да, как это выглядит. Видит Елисей, у Ильи меч, и говорит, Господи, а мне в два раза длиннее меч. Ну, вот так вот, да, вот иногда. То есть мне вдвойне. И смотрит, а в руке у него платок. Или перо с книжкой, да. Вот тебе вдвойне. Длиннее меча, чем у Ильи, не будет. У него самый длинный. Дальше будет только слово. Будет утешение, будет забота. Вот, вот путь превосходнейший. Смотрите, апостол Павел, когда говорит, да, о дарах, он говорит, я покажу вам путь превосходнейший. И следующая, 13 глава, послание к Коринфянам, о любви. Если я имею пророчество, если говорю языками, если имею все знания, а любви не имею,
2: человеколюбие больше туда.
1: Вот вам, пожалуйста. Мы бы хотели, Господи, дай нам больше, сильнее пророческий дар, там дай нам подробнее знания, мощнее знания, дай нам веру такую, чтобы горы переставлять, дай нам в два раза больше, в три раза больше. Бог говорит, хорошо, на тебе, люби ближнего твоего,
2: больше,
1: которого ты так хочешь больше обличить.
2: Да, люби больше, сильнее люби тогда, да, если путь превосходнейший уже так.
1: Послушаем что-то музыкальное, Константин.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Ну, что можно сказать? Елисей — это учитель, конечно. И вот этот дар учительский, он настолько ценным оказывается для Израиля. Смотрите, Бог благословляет народ израильский не через мощного пророка вот в таком, знаете, таранного типа такого, да, а через спокойного человека, который любит музыку, кстати, вот Елисей, помните, говорит, призови гуслиста, там и начинает пророчествовать, который любит учеников, людей, да. Нет, он может провозглашать строгий суд Господень, и некоторые, наверное, скажут, а как вот насчет тех детей, которых он проклял, и их разодрала медведица? А, в общем-то, там есть такое слово, когда слово используется «дети», его чаще употребляли к подросткам, то есть как раз к тем юношам, которые уже подросли немножко и ответственны за свои дела и поступки. Это немалые дети. Это дети, которые, ну, действительно могут серьезно навредить и порой создают проблемы. И это, в общем-то, достаточно жестко прозвучало. И само поведение этих ребят, судя по всему, говорило о том, что все то селение, а еще во времена Илии, так вело себя довольно богопротивно. То есть такой народ
0: То есть это было наказание для их родителей?
1: Это какое-то наказание и предупреждение. Бог судил Израиль. Бог Израиль судил в те времена. Вы же помните, что происходило с домом Ахавовым, когда, ну, по сути дела, не осталось никого. Пришел Иуй, царь новый, и, в общем-то, суду Господнему подверглись все. Вот все эти идолопоклонники. Ну, по сути дела, все это было вычищено вот этим царем. А Елисей учил. Елисей подымал новых пророков, и этот голос пророческий стал слышен в Израиле. Елисей сотрудничает с царями. Елисея Бог использует как раз против врагов. И о нем же говорится, что он колесница и конница Израиля, помните? А как сатрапы сирийского царя говорят о том, что ну, что ты тут говоришь с нами, да? А Елисей уже это знает, потому что Дух Божий ему передает. Ничего не сокрыто. То есть у них разведка в лице Елисея. Господь общается с Елисеем, Бог открывает ему какие-то вещи, он все это видит и, в общем-то, предупреждает царя.
0: А как от Илии до Елисея менялось отношение между Богом и Израилем?
2: Я думаю, знаете, тут я тоже хочу немножко... Такое ощущение, что, знаете, через Илью Бог как будто бы очищал. То есть он как бы выжигал. Ну, если так можно сказать уже, да? То есть вот этот путь приготовить для того, чтобы Елисею можно было потом что-то, так сказать, созидать.
0: То есть он подготовил почву ему, по сути?
2: Ну, вот в израильском народе, если вот так глубоко было падение, то есть он пришел для того, чтобы... этот просто вот ну, подчистить, да, наверное, ну, как можно это правильно сказать, то есть вот обличать и жестко, и... а потом уже, ну, для того, чтобы избрать путь тот, который был предначертан от Бога, то есть нужен был более другой инструмент, так скажем, то есть если рассматривать этих людей как инструменты, которые Бог использует, то один был более такой жесткий, который как вот скальпель, да, или вычищал, а другой был именно тем, который уже начинал созидать и вот показывать, то есть диалоги почему же были, тут какие диалоги там, тут ультиматумы были по сути, да, или вот так, ну Илья приходит, а уже Елисей там уже по-другому. Получается, вот эти моменты. Ты чего хотел сказать-то? Спросите.
0: Ну вот как раз об этом, да. Как отношение между Израилем и Богом менялось, как оно прослеживается, эти изменения от Илии и до Елисея, если взять вот отрезок времени, что они служили.
1: Ну, какие мы можем видеть? Я скажу, что, конечно, это был, наверное, был один из лучших периодов Израильского царства. Надо понимать, что в те времена само царство было разделено на Иудею и Израиль, и если в Иудее все было более-менее благополучно, там как раз это были времена царя Иаса, да, кажется, вот, то есть это время, когда в Иудее, ну, говорили пророки, тот же самый пророк Исаия, например. А в Израиле не так все было хорошо. И вот во времена Елисея это, наверное, было лучшее время для Израиля. Еще он не захвачен Ассирией, еще вот, но зато голос Божий слышен. Ваалам не поклоняются, а служат Богу единому. Но вы помните, избавлений-то много. При том же Елисее, когда враги осадили Самарию, ну, голод начался серьезный, сильный голод. То есть бывают и трудности, безусловно. Но, опять же, по слову пророка Елисея, приходит избавление. Угу. Снова Бог напоминает, что есть пророк, идите к нему, идите и...
2: Он через него выход дает.
1: Дает через него выход. Вот через Елисея дается выход.
0: А как вы думаете, мощь, которую принял Елисей, вот этот дух, он сошел бы на него, если бы Елисей целенаправленно не стремился его заполучить? То есть там же был момент, когда Илия хотел оставить Елисея и вознестись, а Елисей к нему пристал и не отходил от него. Сначала в один город с ним пошел, ему Илия говорит, останься. Он такой, нет, я пойду с тобой. Во второй. И на третий раз он уже разделил там какую-то воду, прошел через нее, вышел на другой стороне, и говорит, ладно, в общем, меня тут забирает колесница, а ты это-то, и что хочешь от меня? Ему Елисей говорит, я хочу такой же дух, как у тебя, только вдвое больше. И ему Илья отвечает, если увидишь, как я вознесусь, то получишь, не увидишь, не получишь. И он получает в итоге. А если бы вот не проявил он это упорство, как вы думаете, складывалось бы так его...
1: Хороший его вопрос. Путь? Но мне кажется, можно по-разному проявлять упорство, действительно. Возьмем того же Гиезия, который был рядом с Елисеем. Тот проявил не то упорство. И когда Елисей ему говорит, не время брать деньги, не время там вот, богатеть и все такое, тот не слушает его. Видите, отличие Елисея от его же слуги Гиезия, ну, в общем-то, в этом и проявилось. Елисей был послушен своему учителю Илье, хотя Илья был учитель гораздо хуже, чем Елисей. А это говорит о том, что ну, качество служителя требует ревности до конца, требует того, чтобы человек искал Божьего, а не своего.
2: Я бы еще хотел вот насчет подходов, как в Новом Завете, да, вот мы тоже читаем, что, ну, как сейчас, ну, больше как Бог. Любовь приходит, Иисус приходит, приносит любовь. Но, с другой стороны, вот мы читаем в Деяниях апостолов, помните, там человек хотел за деньги, Симон, получить дар. И что, будешь слеп, да, помните, ему было. То есть да. Вот этот радикальный способ, он и остается и в Новом Завете.
1: Нет, когда... знаете, ослеп Елима Волхв, который точно, противился Симон, да, апостолу да, Павлу. Да. А этот Симон, он был облечен, и строго облечен. Да, да, но да, вспомните Анании и Сапфиру. Нет, суды Божии никуда не деваются. Угу. Но, тем не менее, они как некое исключение, а не правило. То есть все равно мы видим жизнь Первой Церкви, это Дух Христов, это вот, вот она, учение, ученики, они ученики, там много, там общество целое, там церковь. Вот Елисей – это человек, который создает церковь. И этот путь, он Богу угоден, по-настоящему угоден. А Илия, он становится как прообразом, предтечей. Вот Иоанн Креститель, вот он Илия, вот он в одежде в соответствующей, в пустыне живет, он одиночка, хотя тоже были у него ученики, Иоанновы ученики, он обличает царей. А вы видите, Иисус не ходит кого-то обличать, он вот там другой принцип, там другая задача, там другие чудеса, там другое помазание. Поэтому что можно сказать? Друзья, ищите лучшего. Вот если вам,
2: большего.
1: Если вам кажется, что что-то в жизни несправедливо, если хочется обличать или даже вот увидеть какой-то Божий суд, то это говорит о том, что есть лучший путь. Я вам покажу путь превосходнейший. И Бог обязательно ответит на эту молитву.
0: Ну что, наш эфир подошел к концу?
2: Да. Насыщенный.
1: Да, спасибо вам за вашу поддержку, драгоценные, за финансовую поддержку. Очень нуждаемся в ней, как всегда, и в этом месяце тоже. Благословений всем.
2: Хорошего дня.
0: Пока-пока.
4: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах и шепот.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруса Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюс со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней палаты парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будеджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будеджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила, вероятно или определенно, существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

на признание, обогренное в крови. Что делать будем? Глупо продолжать.

0: Христианские притчи. Неразумный юноша. Однажды смотрел я в окна дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходящего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она свои ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня! Сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами ее брала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас же он шел за нею, как вол идет на убой, и как пес на цепь, и олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклонится сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Книга Притч, глава 7, стихи 6-24.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 июня. Обещание, обещание. Неверие или сомнение не смогли поколебать его уверенность в Божьем обещании. Но он был тверд и укреплялся в вере, воздавая хвалу и славу Богу. Послание к Римлянам 4:20. Расширенный перевод Библии. Бог пообещал дать Аврааму наследника. Смотрите Бытие 17:6. Однако проблема была в том, что Авраам и его жена Сара были уже не молодыми, если сказать совсем точно, глубокими стариками. Аврааму было 100 лет, а его жене 90. Так что их детородный возраст был далеко позади. Однако Авраам помнил о словах Бога и не заострял внимание на физической невозможности зачатия ребенка. Он твердо верил обещанию Бога, прославлял его, восхваляя за его обещание, о чем мы читаем в сегодняшнем стихе. У Авраама, с человеческой точки зрения, не было разумных оснований на что-либо надеяться. Трудно вообразить более безнадежную ситуацию, чем у супругов в возрасте 90 с лишним лет, пытающихся зачать ребенка. Тем не менее, Авраам продолжал надеяться и верить в Божьи обещания. Он видел, что все обстоятельства против него, но все равно не сдался, хотя, как утверждает Библия, его тело омертвело, а утроба Сары была бесплодна. Вопреки физической неосуществимости своего желания, Авраам не поддался сомнениям, не поколебался в вере и не поставил под вопрос Божьи обещания. Он был тверд и укреплялся в вере, воздавая хвалу Богу. Если Бог дал вам обещание, и вы до сих пор ждете, когда оно исполнится, ведите себя как Авраам. Помните о том, что сказал вам Бог, и не переставайте восхвалять Его. Божье слово на сегодня. Хвалите Бога, ожидая исполнения того, что Он вам обещал. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
0: Вы слушаете

наша жизнь.

И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 июня, и наша тема сегодня — служение Святого Духа как Учителя. И наше место Писания — Евангелие от Иоанна 14:26, где Иисус говорит: «Когда Дух Святой придет, Он научит вас всему». Слово «научит» имеет большое значение. Это греческое слово «дидаско», слово, которое изначально использовали, чтобы описать учителя и его отношения с учеником. У него была власть в жизни ученика, и задача ученика была слушать и учиться у своего учителя. И сейчас мы видим, что когда Святой Дух действует в нашей жизни, Он хочет, чтобы у Него была роль обучающего. Святой Дух хочет быть учителем в нашей жизни, а мы должны видеть себя как учеников, и наша задача — слушать, что Он говорит. Это именно то, что имел в виду Иисус. Итак, сегодня я хочу спросить у вас: а вы слушаете Святого Духа? Он является для вас учителем, наставником, как Иисус предопределил для Него? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

что ни крути, меня и не ждали. Но выводы больше, чем жизнь, мы тянем за нить. На грани обмана, вчера и недавно, это одно. Жажда исправить не давит, но дамы на балах подавно не просит и взгляда, как

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруса Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней палаты парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будеджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будеджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Нетрудно искать тебя, Господь.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Извини, конечно, Гарик, но если ты не сможешь доказать на все 100%, что Бог существует, я в него не поверю.
1: Доказать на все 100, говоришь?
0: Mm-hmm. Иначе просто не поверю.
1: Но, Петрович, ты посуди сам, любое наше решение в той или иной степени требует веры.
2: Как это?
1: Скажем, вот ты сел в мою машину.
2: Ну?
1: Стал быть, поверил мне?
2: Тут ты сказал. Сел в машину. Какая же тут вера?
1: Как это какая? Ну, откуда ты знаешь, что я в целости и сохранности довезу тебя до работы?
2: Ну, как? Ты же меня уже 4 года на работу подвозишь. И все всегда было путем.
1: Вот видишь, ты взвесил факты и решил, что сесть в твою машину не опасно для жизни.
2: Ну?
1: Но ведь... Ты не можешь знать на все 100, довезу ли я тебя до работы сегодня.
3: Ты чего? Сбавь скорость! Ты чего? Жми на тормоза!
1: Не буду, если не докажешь на все 100, что тормоза сработают.
3: Да сработают, они сработают, жми же!
1: Зачем? Вдруг они сработают?
3: Да срабатывали же всегда, жми!
1: Докажи на все 100!
3: Да не могу я доказать, жми!
1: Ты смотри, в самом деле сработали.
3: Естественно, они сработали, кретин!
1: Петрович, оглянись вокруг. Свидетельство в пользу того, что Бог есть, уж никак не слабее свидетельства о том, что тормоза сработают. Петрович, ты куда? Мы еще не доехали. Петрович, да ладно тебе!
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 11. Может ли кто-нибудь одновременно быть и живущим, и умирающим? Если же было бы нелепостью сказать, что человек уже находится в смерти, прежде нежели он достиг смерти, ибо к чему бы он приближался, переживая время своей жизни, если уже находился бы в ней? Или если бы было слишком странным называть его одновременно живущим и умирающим, когда он не может, например, быть одновременно бодрствующим и спящим? То возникает вопрос, когда же он будет умирающим? Ибо прежде чем наступит смерть, он бывает не умирающим, а живущим, а когда смерть уже наступила, то бывает умершим, а не умирающим. Следовательно, одно бывает до смерти, а другое уже после смерти. Когда же он бывает в смерти, ибо тогда он бывает умирающим, чтобы, соответственно, каждому из трех состояний, которые мы называем до смерти, в смерти и после смерти, были живущий, умирающий и умерший. Весьма трудно определить, когда человек бывает умирающим, то есть в смерти, причем необходимо, чтобы при этом он не был бы ни живущим, то есть до смерти, ни умершим, то есть после смерти, но был бы именно умирающим, то есть находящимся в смерти. Ибо пока душа находится в теле, в особенности если есть в нем еще и чувства, то человек, состоящий из души и тела, несомненно, еще живет, и потому его следует называть находящимся до смерти, а не в смерти. Когда же душа отделится и уничтожит всякую чувствительность в теле, то он уже признается находящимся после смерти и умершим. Итак, момент, в который он является умирающим или в смерти, теряется между тем и другим. Потому что если он еще живет, то находится до смерти, а если перестает жить, то находится уже после смерти. Следовательно, он никогда не представляется умирающим, то есть находящимся в смерти. Точно так же и в течение времен мы ищем настоящее и не находим его, потому что безо всякого промежутка совершается переход от будущего к прошедшему. Но не следует ли опасаться, что таким путем мы придем к отрицанию самой телесной смерти? Ибо если она есть, то когда она бывает? Она, которая ни в ком и в которой никто не может быть. Ведь если человек живет, то ее еще нет, потому что это происходит до смерти, а не в смерти. Если же он перестал жить, то ее уже нет, потому что это бывает уже после смерти, а не в смерти. Но, с другой стороны, если никакой смерти не бывает ни прежде, ни после, то что же есть, что называется «до смерти» или «после смерти»? Ведь и это пустые слова, если нет никакой смерти. О, если бы мы могли проводить в раю добродетельную жизнь, чтобы на самом деле не было никакой смерти. А теперь она не только есть, но и так мучительно, что никакими словами нельзя это выразить, никаким способом нельзя избежать ее. Итак, будем держаться обычного способа выражения, потому что иначе и не должно быть. Будем говорить «до смерти», прежде чем наступит смерть, а когда она случится, будем говорить «после смерти того или другого было то-то или то-то». Будем говорить и о настоящем времени, как можем, подобно тому, как мы говорим, умирая, такой-то составил завещание, умирая, оставил этим и тем, то-то и то-то. Хотя это мог сделать только живущий, и сделать, конечно, до смерти, а не в смерти. Будем говорить даже так, как говорит Священное Писание, которое и умерших не поколебалось назвать находящимися не после смерти, а в смерти. Таково известное изречение: «В смерти нет памятования о тебе» — Псалом 6, стих 6. Ибо до воскресения они справедливо называются находящимися в смерти, подобно тому, как каждый называется находящимся во сне, прежде чем он пробудится. Но хотя находящиеся во сне мы можем назвать спящими, однако же не можем подобным образом называть умирающими уже умерших. Ибо те не умирают только теперь, которые, насколько это касается телесной смерти, о которой мы в настоящем случае говорим, уже отделились от тел. Но об этом-то я и сказал, что нельзя объяснить, каким образом умирающие называются еще живущими или умершие после смерти называются еще находящимися в смерти. Ибо каким образом они будут после смерти, если они еще в смерти? Это тем более, что мы не называем их умирающими, подобно тому, как находящихся во сне называем спящими, находящихся в изнеможении – изнемогающими, находящихся в скорби – скорбящими, находящихся в жизни – живущими. Называют умерших, прежде чем они воскреснут, находящимися в смерти, но все же их нельзя назвать умирающими. Поэтому я думаю, что весьма кстати и вполне уместно, хотя, быть может, не по человеческому старанию, а по божественной воле, произошло то, что этот глагол в латинском языке, то есть «моритур», умирает. Сами грамматики не могут склонять по тому образцу, по какому склоняются прочие подобного рода глаголы. Ибо от «аритур» происходит, получается глагол прошедшего времени «ортус эст», и другие подобные глаголы склоняются при помощи причастия прошедшего времени. А когда спрашиваем о прошедшем времени от «моритур», то обыкновенно отвечают «mortuus est» с удвоением буквы «у». Мы употребляем «mortuus» — «умерший», точно так же, как «fatuus» — «сумасбродный», «arduus» — «крутой», «conspicuus» — «видный» и тому подобные слова, которые не являются глаголами прошедшего времени, а склоняются без времени, потому что это имена. И в вышеупомянутом случае, как бы для склонения того, что не может склоняться, вместо причастия прошедшего времени употребляется имя. Таким образом, вполне сообразно произошло то, что как обозначаемого этим глаголом, то есть смерти, нельзя избежать, так и сам он не может склоняться в речи. Но при помощи благодати нашего Искупителя может стать так, что мы будем в состоянии отклонить, по крайней мере, вторую смерть, ибо она более тяжела и составляет самое худшее из всех зол, потому что не состоит из отделения души и тела, а скорее обнимает то и другое для вечного наказания. Там уже не как здесь, не будут люди до смерти и после смерти, но постоянно в смерти. И потому никогда люди не будут живущими или умершими, а будут без конца умирающими. И никогда не будет для человека чего-либо худшего в смерти, как когда сама смерть будет бессмертной.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Благоговение и почитание. Библия.

0: Один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступили от меня». Иеремия, 32 глава. Это удивительное обетование от Господа. Он обещает, что даст нам святой страх. Бог не наполняет наши сердца страхом Божьим каким-то сверхъестественным образом, но вселяет его в нас через свое слово. Значит ли это, что Божий страх вселится в нас, когда мы просто читаем Библию? Вовсе нет. Он приходит, когда мы сознательно решаем повиноваться каждому слову, прочитанному в его слове. Писание подтверждает это. Мы читаем, как Божий страх наполнил Ездру. Ездра, 7 глава. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучить закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Страх Божий – это понятие не только Ветхого Завета. О нем говорится и в Новом Завете. Ветхий Завет говорит нам: «Бойся Господа и удаляйся от зла». Притча, 3 глава. Новый Завет также провозглашает: «Нет страха Божия пред глазами их». Римлянам, 3 глава. Павел добавляет: «Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Второе послание к Коринфянам, 7 глава.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Блэс Паскаль. Мысли. Часть вторая. Человек, обретший Бога. Предуведомление. Письмо, цель которого — направить людей на поиски Бога, а потом побудить их обратиться к философам, пероникам и догматикам, ибо они подстегивают мысль того, кто обращается к ним. Предуведомление ко второй части. Поговорить о тех, кто уже трактовал этот предмет. Меня потрясает бестрепетность, с какой эти люди берутся говорить о Боге. Обращаясь к безбожникам, они с места в карьер начинают доказывать существование божества, приводя в качестве доводов творение природы. Я принял бы это как должное, когда бы их рассуждения были обращены к верующим, ибо очевидно, что для людей, преисполненных живой, идущей из сердечных глубин веры, все сущее сотворено Господом, перед которым они преклоняют колени. Но тем, в ком хотят разжечь этот угасший светоч, тем лишенным веры и благодати людям, которые собственными своими светильниками пытаются озарить хоть какие-то черты в природе, ведущие к познанию Бога, и видят лишь непроглядную тьму. Говорить подобным людям, что стоит им поглядеть вокруг, и в любой малости они узрят, не прикровенны ли Господа, доказывать им столь насущно важную истину круговращением Луны и планет, считать, что других доводов больше и не требуется. Так говорить и так доказывать – значит давать маловерам основание укрепиться в мысли, что доводы христианского вероучения весьма шатки, более того, породить презрение к нему. К этому выводу я пришел по подсказке не только разума, но и опыта. Совсем не о таких доказательствах говорит нам Священное Писание. Описание более сведуще, нежели мы, во всем, что исходит от Бога. Напротив того, оно гласит, что Бог сокрыт от нас, что после того, как первородный грех опорочил естество людей, Господь оставил их прозябать в слепоте. Вернуть им зрение дано лишь Иисусу Христу, только через Иисуса Христа могут они приобщиться Богу. «Nemo novit patrem, nisi filius, et cui voluerit filius revelare» — «Отца не знает никто, кроме Сына», и кому Сын хочет открыть. Вот что разумеет Священное Писание, столько раз повторяя нам, что ищущие Бога обрящут Его. Но искать придется отнюдь не при ярком свете, и для тех, что будут искать Бога как дневного света в полдень или воды в море, Он останется сокрытым. Иными словами, природа не дает нам доказательств бытия Божия. Недаром в другом месте Евангелия сказано «Vere tu es Deus absconditus» — «Поистине, ты — Бог сокровенный». Екклесиаст свидетельствует, что безбожник обречен на неведение и всегда несчастен, ибо тот, кто хочет и не может, поистине несчастен. Любой человек хочет счастья, хочет уверенности в том, что ему открыта хотя бы крупица истины. Но безбожник не способен ни на постижение истины, ни на отказ от жажды ее постичь. Он даже сомневаться не может. Человек, утратив свойства истины ему соприродные, любое свойство считает себе соприродным, равно как, утратив истинное благо, готов видеть, в чем попало истинное свое благо. Низменность человека, вплоть до покорства животным, вплоть до их обожествления. Вторая часть о том, что человеку неверующему не дано познать ни истинного блага, ни справедливости. Все люди стремятся к счастью, из этого правила нет исключений. Способы у всех разные, но цель одна. Гонятся за ним и те, что добровольно идут на войну, и те, что сидят по домам. Каждый ищет по-своему. Только к достижению счастья и направлено всякое усилие человеческой воли. Такова побудительная причина любого поступка любого человека, даже того, кто решил повеситься. Но при том, что люди испокон веков неустанно добиваются счастья, ни одному человеку не удалось достичь этого, если им не руководила вера в Бога. Все жалуются на свой удел: владыки и подданные, вельможи и простолюдины, старые и молодые, сильные и немощные, ученые и невежды, здоровые и болящие. Чем бы эти люди ни занимались, где бы, когда бы и сколько бы лет ни жили на свете. Столь длительные, упорные и всегда напрасные старания должны были бы убедить нас в тщетности наших потуг собственными усилиями обрести счастье. Но пример нам не наука. Даже в самых сходных случаях непременно сыщется пусть маленькое, но отличие. И оно-то внушает нам надежду, что уж на сей раз мы стараемся не зря. И вот, постоянно недовольные настоящим, обманутые в ожиданиях, мы идем от несчастья к несчастью и приходим к смерти, вековечному венцу любой жизни. Но разве это алкание и это бессилие не вопиют о том, что некогда человеку было дано истинное счастье, а теперь на память об этом ему оставлена пустая скорлупа, которую он пытается заполнить всем, до чего способен дотянуться, и, не находя радости в уже добытом, ищет новой добычи, и все без проку, ибо бесконечную пустоту может заполнить лишь нечто бесконечное и неизменное, то есть Господь Бог. В нем и только в нем наше истинное благо, но мы его утратили, и вот, как это ни дико, пытаемся заменить, чем попало из существующего в природе: светилами, небом, землею, стихиями, растениями, капустой, пореем, животными, насекомыми, быками, змеями, лихорадкой, чумой, войной, голодом, пороками, прелюбодеянием, кровосмешением. И с той поры, как нами утрачено истинное благо, мы готовы принять за него что угодно, даже самоуничтожение, как не противно оно и Господу, и разуму, и природе. Одни ищут счастье в могуществе, другие в разных диковинах и в науках, третьи в сладострастии. Кое-кто понял, и эти люди ближе всего подошли к истине, что столь желанное всеобщее благо – не может заключаться в тех ценностях, которые принадлежат кому-то одному, ибо разделенные не столько радуют владельца, принадлежащей ему частью, сколько печалят частью отсутствующей. Помянутые люди поняли: истинным благом может быть лишь то, чем владеют все поровну и одновременно, не завидуя друг другу, ибо кто не захочет его утратить, тот никогда не утратит. Утвердившись в мысли, что желание счастья соприродно людям, что оно изначально живет и не может не жить в каждом человеке, они пришли к выводу.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского и Сервуси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней палаты парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будиджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будиджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 12. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его. Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. Речи нечестивых – засада для пролития крови, уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведника стоит. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного – обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Послание апостола Павла Галатам. Глава 1. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего, Ему слава, во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него... 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господни. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда, ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 5. «И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его». Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду, нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему». Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь». Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева, так как седоняне. Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты послал ко мне, и исполню все желания твои о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 000 коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в 30 000 человек. И посылал их на Ливан по 10 000 на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. А Данирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 000 носящих тяжести и 80 000 каменосеков в горах. Кроме 3 300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и гивлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома. Глава 6. В 480 году, по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей, и притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно, ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира. И сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в 5 локтей, средний шириною в 6 локтей, а третий шириною в 7 локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемые были обтесаны камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам сходили в средний ярус, а среднего – в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты, вышиною в 5 локтей, они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками. От пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, обложил золотом. И сделал в давире 2 херувимов из масличного дерева, вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимом среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья, их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов, и пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в давир сделал двери из масличного дерева с 5-угольными косяками. На 2 половинках дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева 4-угольные, и 2 двери из кипарисового дерева. Обе половинки одной двери были подвижные, а обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов, и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из 3 рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В 4-й год, в месяц Зив, положил он основание храма Господа. А на 11-м году, в месяце Буле, этот месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его 7 лет».

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

новой силой. Все, что происходит, необъяснимо. Каждый раз, когда приходишь ты, я жду еще.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Молитвенная горячая линия, алло? Простите, я не расслышала. Повторите, пожалуйста. А, вы хотите, чтобы мы молились о том, что... А, нужно ли вам разводиться с мужем или нет? Для начала, не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Угу. Он вам изменяет? Он бьет вас? Он унижает вас? Обзывает как-нибудь? Тогда почему вы хотите с ним развестись? Угу. Просто больше его не любите. Еще один вопрос. Вы встречаетесь с кем-нибудь? Понятно. Угу. Да, да, я здесь. Будем ли мы молиться об этом? Нет. Нет, нет, даже не просите. Да, это молитвенная линия, но мы молимся только в согласии с волей Божией. А Библия ясно говорит, какова она в этом случае. Прелюбодеяние. Да-да, вы не ослышались. Алло? Алло? Молитвенная горячая линия, слушаю. Вы нашли кошелек на дороге? Поздравляю! А о чем молиться? Не знаете, оставит ли деньги себе? Ну, если вы не знаете, кому он принадлежит... А, так вы знаете. Тогда в чем вопрос? Все равно хотите оставить себе? Я могу вам сразу сказать. Ответ нет. Да и молиться не нужно. Нет, нет, не уговаривайте. Да, это молитвенная линия, но мы молимся только согласно Божьей воле. В вашем случае мы видим не что иное, как воровство. Алло? Алло? Перед тем, как молиться, неплохо было бы Библию почитать.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Если хочешь побеждать, против силы тьмы стоять и не падать никогда –

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруса Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюс со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней палаты парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будиджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будиджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила, вероятно или определенно, существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, мы продолжаем ряд вопросов относительно веры. На каком основании вы считаете, что вы имеете спасение?
1: Спасение – достаточно серьезный вопрос, что на него, отвечая на него, нужно иметь очень прочные основания. Основание такое, которое не подведет. Когда мы смотрим на общее представление о спасении, которое мы находим в Священном Писании, то есть несколько очень важных элементов, которые помогают нам обрести уверенность в том, что мы имеем спасение. И в частности, почему я уверен в том, что я спасен, я принадлежу Иисусу Христу. В первом послании Иоанна, в 5 главе, я читаю следующие слова. Дух Святой через апостола Иоанна говорит: «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». То есть Писание достаточно категорично и очень ясно говорит. Всякий человек, который верует в Иисуса Христа, как в Сына Божьего, который верует в Иисуса, которого послал Бог Отец, как Мессию, которого Он обещал на протяжении столетий, Мессию, который послан для того, чтобы решить проблему человеческого греха, Мессию, который прожил на земле святую и непорочную жизнь, Мессию, который добровольно пошел на Голгофский крест для того, чтобы, взяв на себя человеческий грех, умереть за нас, принеся жертву, уплатив цену, которую мы должны были платить. Писание говорит, что всякий человек, который доверится Иисусу Христу, который уверует в Иисуса Христа, он имеет жизнь вечную. Конечно, понятие веры – это достаточно глубокое понятие. Это не просто признание того, что Иисус Христос жил когда-то. Это не просто причислить себя к христианам. Это не просто свою жизнь привести в соответствие с какими-то моральными стандартами. Вера, спасающая вера, намного более глубже. Спасающая вера предполагает признание своей греховности, признание своей нужды в Боге, понимание того, что мы живем здесь на земле, и мы зависимы от Творца полностью, понимание того, что мы в своей зависимости от Творца никогда не можем в абсолютной, в совершенной степени угодить Ему. Мы постоянно нарушаем Его законы, мы постоянно так или иначе выступаем против Него, утверждая самих себя, достигая своих собственных желаний, реализуя свою собственную версию жизни. И вот когда мы понимаем это, мы понимаем, что мы находимся в нужде, и нам нужен Спаситель, нам нужно решение проблемы нашего греха. И вот тогда мы приходим к Писанию, которое объясняет нам и говорит, что настоящую праведность, настоящее оправдание мы можем получить только от Бога и только в Иисусе Христе. Вот почему здесь сказано: «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Это первая, наверное, самая главная причина. Но есть еще несколько причин. Эти причины можно связать или охарактеризовать как наличие определенных результатов спасения. Библия говорит о том, что всякий спасенный человек, он будет стремиться к Богу. В послании к римлянам мы читаем такое выражение, что Бог дал нам Духа Своего, которым мы взываем, обращаясь к Богу, Авва Отче. То есть мы признаем Бога своим Отцом. Это в действительности то, что происходит в каждом человеке, который познает Бога через Иисуса Христа. Он понимает, что ему больше некуда идти. Он понимает, что Бог – это его цель, это его счастье, это его слава, это его величие, это его радость. Вот почему верующий человек, он всегда будет устремляться к Богу. И, конечно же, устремляясь к Богу, верующий человек будет обращать внимание на то, что Бог говорит. То есть он будет слушать, он будет читать Божье Слово. Он будет стремиться познавать Бога, который открыл себя в своем слове через это откровение, для того, чтобы научиться жить им, для того, чтобы научиться иметь правильное понятие окружающей нас действительности. И когда мы наблюдаем все это, мы можем быть уверены, что мы в действительности спасены. Это, в частности, то, что дает мне очень прочную уверенность в том, что Бог является моим отцом, и Он стал им через Иисуса Христа, который умер за меня на Голгофском кресте.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте slovo.org и присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
2: Памяти Александра Меня. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось. Не стоит ждать болезнь и старость, лишь с Богом встречу стоит ждать. Ах, если б знать, ах, если б знать, последней осени восход.

не страшно жить и умирать. Ах, если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, дорога к храму ленты вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось и чем наполнить эту малость. Я так хотел тебе сказать. Ах, если б знать, ах, если б

встречу с Творцом, встречу всех времен. Жизнь наша быстротечна, дальше только вечность, жизнь и бесконечность. Я понял, смерть — это новый сезон. Придет мое время встречи с Творцом, моим небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней палаты парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры. Оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будеджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будеджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 июня. Бог помогает нам расти. Давайте не будем тщеславиться, гордиться, соревноваться, спорить, провоцировать и раздражать друг друга. Не будем завидовать друг другу. Послание к Галатам 5:26. Расширенный перевод Библии. У каждого из нас индивидуальное отношение с Богом, со своими особенностями, и каждый слышит голос Бога по-своему. Поэтому положитесь на персональное Божье водительство. Отношение с Богом – это не тяжкий труд, не попытка произвести впечатление на Бога, а разговор с Ним, умение слышать Его голос. Не нужно подражать другим или переживать из-за того, что мы не слышим голос Бога столь же отчетливо, как кто-то другой. Возможно, этому человеку понадобились годы, чтобы достигнуть подобного уровня, а мы еще не так далеко продвинулись в своем хождении с Богом. Нет ничего плохого в том, что мы неопытнее других в духовном плане. Бог все равно слышит нас и отвечает нам, независимо от нашего опыта в отношениях с Ним. Сравнивая себя с другими, мы будем чувствовать себя несчастными. Бога же радует сам факт, что мы учимся и растем. Попытки сравнивать себя с другими мешают нашему духовному росту. Бог очень хорошо знает каждого из нас, и у Него есть индивидуальный план нашего развития. Он знает, в какой среде вы росли, через что вам пришлось пройти. Ему известны ваши разочарования и обиды. Он также знает, что нужно для того, чтобы обновить и восстановить вас. Если вы ищете Его и ожидаете перемен, будьте уверены, Он уже производит изменения внутри вас. У меня 4 детей, и они не похожи друг на друга. Мне нравится, что каждый из моих детей – уникальная личность. Точно так же воспринимает нас Бог. Не подражайте другим, не теряйте свою индивидуальность и наслаждайтесь тем уровнем духовной зрелости, которого вы достигли к настоящему моменту. Божье слово на сегодня. Наслаждайтесь тем уровнем, которого вы достигли, но не переставайте идти вперед. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 13. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует знанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. Нищета и посрамление отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание исполнившееся приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Глава 2. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне, у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть, Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 7. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского, длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов. И кедровые бревна положены были на столбах. И настлан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах, по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были четырехугольные, и окно против окна в 3 ряда. И притворы столбов сделал он длиной в 50 локтей, шириной в 30 локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основании положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 3 рядами тесаных камней и одним рядом кедровых бревен. Также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы, из колена Нефалимова. Отец его, тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый в 18 локтей вышиною, и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов. 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов. 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов, тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя. И венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по 10 на локоть, окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав. Длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя вышина. И вот устройство подстав. У них стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы. также и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу под чашею подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть. Отверстие его круглое, подобно подножию столбов, 1,5 локтя. И при отверстии его изваяние, но боковые стенки четырехугольные не круглые. Под стенками было 4 колеса и оси колес в подставах. Вышина каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их, все было литое. 4 выступа на 4 углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы ее. А наверху подставы круглое возвышение на 0,5 локтя вышины. А наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки, и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав. У всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя. Каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав. И расставил подставы 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма. А море поставил на правой стороне храма на восточно-южной стороне. И сделал Хирам умывальницы, и лопатки, и чаши, и кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня. 2 столба и 2 опояски венцов, которые наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав, и 10 умывальниц на подставах, 1 море и 12 валов под морем, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана между Сакхофом и Цартаном. И поставил Соломон все сии вещи на место. По причине чрезвычайного их множества вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения, и светильники, 5 по правую сторону и 5 по левую сторону, пред задним отделением храма, из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме из золота же». Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото и вещи, отдал в сокровищнице храма Господня. Глава 8. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7 месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень в скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшиеся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его в давир храма, во святое святое, их под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища пред Давиром, но не выказывались наружу. Они там и до сегодня. В ковчеге ничего не было, кроме 2 каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, А я построил храм и жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло. И сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: «У тебя есть на сердце построить храм имени моему? Хорошо, что у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чрез твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевым, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской». И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то всей день совершил рукою Твоею. И ныне, Господи, Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: не прекратится у Тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи, Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои ответственны на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сём. Услышь на месте обитания Твоего на небесах. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся и дал клятвы, придут пред жертвенник Твой в храм сей, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими. Обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя в всем храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте сём, и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который нет твоего народа, Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он, и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил, Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним, и пленивших их, чтобы они были милостивы к ним». Ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи». Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колена жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стоя, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к Господу, Богу нашему, день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба своего, и что потребно для народа своего Израиля, изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу, Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». И царь и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение, и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И соделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской пред Господом, Богом нашим, 7 дней и еще 7 дней, 14 дней. В 8-й день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Люди часто кого-нибудь представляют. Есть представители организаций, компаний, фирм и даже стран и правительств. Некоторые агенты представляют известных звезд или спортсменов. У Бога также есть представители. Обычно их так и называют – «человек Божий». Но ведь совершенно ясно, что Бог не нуждается в чьей-то рекламе. Что же тогда делают люди Божии? Это мы все нуждаемся в Боге, и это Он посылает к нам своих посланников. Иногда они приходят и стучат к нам в дверь с просьбой небольшого ужина. Иногда будто проходят мимо, но мы их обязательно заметим, и если позовем, то они откликнутся и скажут нам слова Божие. В трудные времена человек Божий сообщит всем причину этих самых времен и обязательно предскажет скорую Божию помощь. А если попросить его благословения или добрых слов благодати, то он в молитве свяжет нас с небом. Но не всем по душе люди Божии, так как они, видя беззаконие, не смогут молчать, а выступят с обличением хоть одного царя, хоть всего его народа. И потому те, кого называют Божьими людьми, будут стоять на границе мира греховного и Царства Небесного, показывая нам путь к истине. Бог сам избирает себе людей, наделяя их небесным даром. И это становится величайшим путем следования и служения Его Слову. Пророк не пророк без слов Господних, а человек Божий практически всегда его пророк. Как нам попасть в число тех, кого небо знает по именам и открывает им двери, многим недоступны? Как нам научиться всякому доброму делу и видеть в малом великое Божие? Избрание начинается с ответа на призыв. Божьи люди обязательно пройдут рядом и дадут нам знак. А дальше все зависит от нас. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, наказывает ли Бог верующего человека при жизни за совершенные грехи?
1: Библия говорит, что наказывает. Хотя здесь нужно уточнить, в чем же смысл слова «наказание». Наказание может иметь несколько целей. Наказание как воздаяние, когда человек получает воздаяние за совершенный проступок. И наказание с целью исправления, когда родители наказывают своих детей, то их главная цель в этом наказании заключается в том, чтобы помочь детям научиться не делать того, что они делают, не делать каких-то плохих поступков. Так вот, в послании к евреям в 12 главе мы видим прямое указание, или же Бог открывает, говорит прямо о том, что Он наказывает своих детей. 6 стих 12 глава написано: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которым всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» То есть речь идет о том, что наказание – это легитимный инструмент воспитания, формирования характера, приобретения правильных принципов. Когда мы говорим о маленьком человеке, который растет, у него еще не хватает сознание, понимание всех сложностей, всех последствий своих поступков. И по этой причине Библия говорит о том, что родители наказывают детей, формируя их восприятие того или иного действия или какой-то реальности в своей жизни с тем, чтобы научить делать хорошее и не делать плохое. Вот точно так же Бог, как отец, подходит к своим детям. Он это делает

0: становления и воспитания Бог использует различные обстоятельства для того, чтобы формировать наш характер, для того, чтобы учить нас делать то, что правильно, и не делать того, что неправильно. Как я уже сказал, здесь представлено достаточно подробное описание того, что кого любит, того и наказывает. Как наказывает? Самыми разными средствами, самыми разными методами. Два места, которые я еще хотел привести, связанные с этой темой. Первое из первого послания к Коринфянам, 11 глава. Здесь конкретно сказано о людях, которые воспринимают вечерю Господню, не размышляя о Евангелии. То есть это конкретный грех унижение спасения, унижение Евангелия Иисуса Христа, унижение Голгофской жертвы, которая является центром нашей жизни, центром нашего спасения. И вот если люди относятся к этому легко, если люди не фокусируются на Евангелии или же участвуют в вечере, участвуют в причастии, делая это обыденное, делая это без должного внимания, за это Писание говорит, последует наказание. Я читаю с 27 стиха. «Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». То есть главная проблема недостойного участия в вечере в том, что человек не погружается в размышления о Евангелии, о сути того, что Христос сделал на Голгофском кресте за него. Он не переживает это сердцем своим. И по этой причине, посмотрите 30 стих, «оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». То есть апостол Павел ясно связывает недостойное участие в вечере или участие, в котором человек не фокусируется на Евангелии в достаточной степени. Он связывает с болезнями, он связывает с немощами, то есть с физическим наказанием, которое Бог допускает в жизни конкретных людей. И если посмотреть внимательно на жизнь многих верующих людей, то мы сможем увидеть достаточно серьезные Божьи действия с этой точки зрения. Конечно, здесь есть одна очень важная особенность. Для того, чтобы нам разобраться в этом, это может только каждый человек в своем сердце. Очень большая опасность, когда мы со стороны начинаем говорить, а это болезнь, это проблема на работе, это проблема в семье, это за тот-то и тот-то грех. Это очень опасно. Такой проблемой страдали друзья Иова, когда они пришли к нему и когда они начали выдвигать свои собственные версии, объясняющие его болезнь. И каждое их объяснение сводилось к тому, что ты согрешил, ты грешник. Но там была другая причина, почему Бог допустил для него страдания. То есть, если коротко ответить на этот вопрос, в действительности Бог наказывает верующих людей, исправляя их и вразумляя их. Это наказание может быть выражено в данном случае в болезни, мы читаем. Оно, конечно, может быть выражено в разных обстоятельствах, посредством которых Бог вразумляет человека и направляет его. Но мы со стороны никогда не можем судить других и сказать с точностью или с большой долей уверенности, что конкретное несчастье, конкретная проблема в жизни какого-то конкретного человека является результатом его какого-то греха. Вот таким образом, если мы будем подходить к этому, тогда у нас останется другой вариант. Наше собственное сердце и наша возможность проверять всегда самого себя. А чему Бог учит меня через эти обстоятельства? А куда Он направляет меня? И когда мы приближаемся к Нему в любых обстоятельствах, это самая точная реакция. Помоги вам, Господь.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, посетив наш сайт slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благословим вас, Бог.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруса Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней Палаты Парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. «Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир». Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будеджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будеджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

Христианские притчи. Соломоново решение. Пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его, и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это, говорит, мой сын живой, а твой мертвый». А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Третья книга Царств, глава 3, стихи с 16 по 28.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Народная мудрость гласит: смирение – Богу угождение, уму просвещение, душе спасение, дому благословение и людям утешение. Что же такое смирение и как его достичь? Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Как приятно, какое благословение переживаем мы, когда встречаемся с действительно смиренным человеком, и как бы нам хотелось стать таковым. И невольно возникает вопрос: как могу я стать смиренным? Но чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно знать, что такое смирение и от чего оно зависит. Коротко говоря, смирение полностью зависит от моей веры в Бога. И вот, чтобы проиллюстрировать эту истину, в основу нашей беседы сегодняшней я хочу взять пример одного человека из страниц Священного Писания, которого можно назвать одним из самых скромных людей. Я имею в виду Иоанна Крестителя. И вот мы прочтем из 3 главы Евангелия от Иоанна, начиная с 22 стиха. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Веноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили к нему и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут за ним». Вы заметили, что тут происходит? Ученики Иоаннова ревновали о своем учителе. Они говорят: «Учитель, твоя популярность исчезает. Смотри, он больше крестит, чем ты. Тот, которого ты крестил, тебя опередил». Так думали ученики Иоаннова. Но как отвечает им Иоанн Креститель? «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним». И слушайте дальше, как он им отвечает: «Имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». В этом чудном ответе Иоанна Крестителя своим озабоченным ученикам мы обнаружим секрет его смирения. Заметьте, что первое говорит Иоанн тем, которые боялись, что он лишается своей бывшей популярности. В 27 стихе он говорит: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Что, собственно, сказал Иоанн этими словами? Этим он выразил свою веру, что Бог суверенен, то есть, что Бог во всем полновластен. Это была одна из причин его смирения. Все, что касалось его жизни, Иоанн принимал как дар с неба. Поэтому, если пришел кто-нибудь другой, который привлекает более последователей, чем он, то это потому, что такова Божья воля. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Это Бог, который давал Иисусу этот успех. Не Христос отнимал последователей от Иоанна, но Богу, который все делает по изволению воли своей, было так угодно. Иоанн в этом был полностью уверен. Когда за ним шли множество народа, то это было от Бога, ибо не может человек ничего принять, если не будет дано ему с неба. И теперь Бог давал этот успех Христу по той причине, что такова была его воля, так было ему угодно. Имеем ли мы такую веру? Уверены ли мы о полновластии Божьем, о его суверенитете в нашей жизни? Можем ли мы действительно верить, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу? Можем ли мы благодарить Бога, когда он благословляет другого брата и дает ему больше видимого успеха, чем нам? Это не значит, что мы теперь не должны больше так ревностно трудиться для Господа, потому что кто-то другой имеет больше успеха, чем мы. Иоанн не переставал проповедовать и крестить. Нет, он свое служение продолжал. И в то же время радовался, что Христос имел больше видимого успеха, чем он. Почему? Потому что он верил в Бога. Тот, кто действительно верит в Бога, что он полновластен и что он делает то, что ему угодно, не будет испытывать чувство ревности другому, который имеет больше успеха, чем он. Так верить в Бога значит верить, что человек не может ничего принять, если не будет дано ему с неба. Но такая вера также сохранит нас от самого ужасного рода гордости, то есть от духовной гордости, что, мол, я лучше другого, я более духовен, чем он. Я духовнее его, потому что имею якобы особое откровение от Бога. А, мой друг, если ты имеешь какое-нибудь откровение или особое проникновение в истины Божии или дар, то знай, что и это тебе дано по благодати, а не по каким-то своим собственным заслугам. Помните, как Христос однажды воскликнул в молитве своему Отцу: «Славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Или помните, как Он сказал Петру после того, когда Петр исповедовал Иисуса Сыном Божьим: «Блажен Ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли Тебе это, но Отец Мой, суши на небесах». Эту истину Павел выразил в своем первом послании к Коринфянам, в 4 главе, так: «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Дорогие друзья, когда мы поймем, что будь то откровение, или какая-нибудь способность, или служение, или дар, да, все, что мы имеем, мы получили от Бога, тогда мы будем свободны от зависти. Мы не будем тогда с чувством ревности сравнивать себя с другими. Всякое служение, как бы оно ни казалось малым и незначительным, если оно делается для Христа и Его славы, то оно получает не менее похвалу, чем какое-нибудь служение, которое нам кажется более важным. Да, секрет смирения Иоанна Крестителя суммирован в его же словах: «Ему должно расти, а мне умаляться». Возлюбленные, наше счастье и наша пригодность для Господа зависит именно от того, сколько Он возрастает и сколько мы умаляемся. Можем ли мы это сказать от всего сердца? «Ему должно расти, а мне умаляться». А если да, тогда мы воистину блаженны. О, дал бы Господь нам этот дух смирения. Смирение – это самая великая сила в мире, ибо истинно смиренный человек может смело сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А если ты еще не спасен, то смирись и скажи: «Господи, будь милостив ко мне грешному, и ты будешь помилован». Слава и благодарение Господу!

0: Наша программа подошла к концу. Если у вас будет желание, напишите нам. Мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».